0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: I've noticed you around.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, алтекек, 7, 8.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
1: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рината Гасанова. Сегодня гаджеты – неотъемлемая часть нашей жизни. Поговорим сегодня, как они влияют на психологическое развитие мальчиков и девочек. У меня в гостях психолог Нина Иварова. У моей гости я узнаю, как гаджеты влияют на гендерные роли, какие паттерны поведения формируются у мальчиков и как гаджеты оказывают влияние на формирование женского в девочках. Нина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сначала о мальчишках. Как же гаджеты влияют на мальчиков? И куда у нас девались вообще игры в войнушку? И где теперь мальчишки познают настоящую опасность? И нужна ли эта настоящая опасность мальчику?
3: Да, действительно, вы очень правильно обозначили, что гаджеты очень сильно поменяли характер детства. Естественно, это очень сильно влияет, да, на формирование мужских черт, на формирование женских черт. И замечательная книга Джонатан Хайда «Тревожное поколение». Как великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней.
2: Тревожность, о которой сегодня говорят очень часто, много говорят о том, что молодое поколение подрастающее, оно тревожное.
3: Угу. Вот именно душевная болезнь, да, и тревожность, и апатия, и депрессия, да. Угу. По большому счету, смотрите, великое подключение к чему? К интернету, гаджетам. И в книге очень хорошо, ну и как бы не только в книге, мы в жизни видим, что-то произошло с детьми. Вот я до сих пор работаю со школьниками. Я вообще люблю с подростками работать. Вот летом у меня несколько было проектов с детьми, да. И сейчас я работаю с 10-классниками, 11-классниками, да. Вот что очень сильно поменялось? Вот даже вот 11 лет назад дети были другие. Они задавали столько вопросов. Они пытались спорить, они пытались находить ответы. А вот эти сидят. Сидят и слушают. Что они уж там впитывают, очень сложно судить. Что я начала делать? Я периодически раздаю им листочки, чтобы они мне задавали вопросы. А вопросы-то, в принципе, неплохие. Но, правда, среди них есть вопросы, как дела, вопросов нет. То есть, по большому счету, для подросткового возраста это немножко не характерно, но, увы, таких детей тоже много, и это, на самом деле, печально. Понимаете? Вот. И я понимаю, это про гаджеты. То есть они что привыкли делать? Сидеть, значит, листать странички и пассивно проглатывать информацию. И при этом что происходит? Они проглатывают, а анализа информации нет. Вот в одной из передач вы меня спросили, вот он листает, а ничего не помнит. А цели нет. Если цели нет, если ты не решаешь никакую задачу, просто листаешь тупо и пропускаешь эту информацию, да, в голове, набиваешь этим мусором, естественно, ты ничего не помнишь.
2: Вы сказали о том, что сейчас процитировали, мне понравилось выражение «великое подключение к, ну, к интернету», да? А раньше ребенок к чему был подключен? Великое подключение ребенка к ребенку было? Ребенка к старику? Ребенка к педагогу? К чему?
3: Отличный
2: к кому?
3: Вопрос. Отличный вопрос. Вот как раз, смотрите, когда не было гаджетов, что происходило? Мальчишки, мы сейчас говорим про мальчиков начали,
2: да? Да, про мальчиков.
3: Мальчишки, где они были? На улице. Что они делали? Они бегали по стройкам, они бегали где-то там, по улицам, да? Они друг с другом боролись, дрались, какие-то были соревновательные моменты, была какая-то опасность. Я когда узнаю, чем занимались иногда мои дети, когда они со смехом сейчас рассказывают, я всегда говорю: «Господи, слава Богу, я этого ничего не знала». Вот и эта опасность, она была не настолько опасна для жизни, они, слава Богу, выжили, да, но именно вот такие мелкие опасности и мелкое решение вот таких сложных мальчишечьих задач и формирует мужской характер. А сегодня, смотрите, что происходит. Особенно на рубеже веков мы начали делать очень сильный акцент на безопасности наших детей. И от этого пострадали очень сильно наши мальчишки. Именно мальчишечьи игры должны быть соревновательные. Именно у мальчишек должны быть друзья такие, которыми он и, значит, в бой пойдет в дальнейшем. Да? Именно у мальчишек должны быть какие-то опасности, которые как бы не так опасны для жизни, да, именно у мальчишек должны быть достижения, именно у мальчишек должны быть цели, вот, чтобы он формировался как мужчина. И именно у мальчишек должны быть неудовлетворенные потребности, чтобы было к чему стремиться, да. Вот как-то вот про еврейскую культуру читала, да, и там такая есть фраза: дети должны быть немножко замерзшие, немножко голодные, немножко грязные. Да, чтобы, в общем-то, у них было желание из этого состояния выйти. А сегодня вы посмотрите, что мы делаем, да, я с моим сыновьям квартиру покупаю, машину покупаю, что мне в жизни-то делать? Депрессия остается.
2: Поэтому, да, тревожность и депрессия.
3: Конечно, и апатия. Ведь что такое апатия, что такое инфантилизм, да? Инфантилизм – это я проявляю качества не по возрасту. Взрослый мужчина, допустим, да, проявляет детские или подростковые качества. Вот что такое инфантилизм.
2: И гаджеты здесь нам подсиропили.
3: А так смотрите, что происходит. Поскольку мы, значит, защищаем детей от безопасности, многие мамы даже рады, что ребенок сидит дома и за компьютером, он же никуда не бегает. Вот, и я знаю, где он сидит, да, вот. И по большому счету, что касается гаджетов, ведь девочки и мальчики по-разному используют гаджеты. Мальчики в основном в играх, девочки в социальных сетях.
2: Мы об этом поговорим, о девочках.
3: Да. Угу. И смотрите, вот если говорить, как влияют гаджеты на мальчишек, то иллюзорно все мальчишечьи потребности в компьютерных играх удовлетворяются.
2: Да еще как, очень живописно там все.
3: Да, цели есть? Есть. Взаимодействие со сверстниками или там с игроками есть? Есть. Опасно. Достижения есть? Есть. Соревновательность есть? Еще какая? Да? Удовлетворенность от побед есть? Или стремление к цели, да, победить? Есть.
2: Но парадокс-то в чем? Но, по сути, может быть, это такой симулятор. А разве это неприменимо к жизни?
3: Вот понимаете, нашему мозгу все равно, виртуально или это реально.
2: Так если ему все равно, значит, получается, мальчик научается быть в опасности, разве нет?
3: Вот смотрите, тогда что получается? Наш-то мальчик, повзрослев, будет жить в виртуальном мире или в реальном? Понимаете? Вот там все происходит по нажатию кнопки. Там все происходит ведь не с тобой, а с твоим героем. Ты, получается, прокачиваешь своего героя, а сам-то, кроме своих пальцев, я не скажу, что все мозг не тренирует, да, есть игры, где очень хорошо развивается логика. То есть я не совсем против игр, да, но когда тотально ребенок уходит в виртуальный мир, и он начинает путать реальный мир с виртуальным, это на самом деле серьезная тревога.
2: Чем мы замещаем, чем заместить гаджеты? И вот вы сказали, есть необходимость в некой опасности.
3: Опасно то, что гаджеты у нас замещают эмоциональное общение с значимыми близкими взрослыми. Чем замещать? Только собой. Парадокс, но только так. Других вариантов нет. Если вы хотите, чтобы ребенок ваш вернулся в реальную жизнь, вот наша реальная жизнь, она должна быть наполненной и интересной. И вот сейчас было лето, да, и летом у меня мальчишки, внуки фактически были с собой. Так вот, они за лето побывали на 5 озерах, они в таких лесах побывали, они проплыли очень широкие 3 реки. Вот, то есть вот она реальность, и они такой кайф от этого всего получают. Вот много ли пап, ну я правда бабушка, ну ладно, много ли пап такое детство обеспечивает своим детям? Сейчас очень многие скажут: некогда, времени нет. Вот давайте здесь речь о приоритетах. Вот где приоритеты? Если ваши дети вам приоритетны, давайте инвестировать. Если постараться, всегда найти можно время.
2: Где сегодня мальчик может найти игры, совместимые с настоящей жизнью? Я сейчас немножко иллюстрирую. Когда мы выбирали квартиру, у нас еще не было ребенка, и я целенаправленно выбрала место нашего жительства так, чтобы не было много автомобилей и машин, чтобы была детская площадка. Посередине была родителями сделана небольшая детская площадка. Дети наши играли. В основном во дворе одни мальчики были. И мы, родители, просто смотрели в окно. Если я куда-то ушла, я знаю, что моя приятельница из другого дома, Наташа, она смотрит за нашими мальчишками. Мы не лезем. Вот, вот примерно такое, да. И там, собственно, у них какие-то движухи, там мужско-мальчишечьи-то и происходили. Расширьте тоже мое наблюдение. Может, у вас какие-то есть советы?
3: На самом деле, вы привели очень хороший пример. Вот именно задача родителей – создать такие условия. Во-первых, хорошо, если хороший, значит, спортивный коллектив.
2: Двор еще я бы хотела сказать. Но нас воспитывал двор, в хорошем смысле этого слова. Двор у нас был хороший.
3: Вот Двор для мальчиков, но и для девочек тоже,
2: для девочек,
3: да?
2: Тоже очень
3: для мальчиков вот то, что надо.
2: Там ведь гендерные роли. Мы играли в что, в семью мы играли, да, а, как-то. Дочки матери, вот я вспомнила.
3: Да. Вы смотрите, дочки матери. Хорошо обозначили. Девочки и мальчики во дворе играют по-разному. Мальчики занимают огромное пространство, девочкам достаточно уголка, уголочек, чтобы, да, в дочке и мальчике поиграть. Кстати, проводили очень интересный эксперимент. В садике воспитатели на время вышли из группы. Как дети себя поведут? Мальчишки сначала в группе посмотрели, что воспитателей нет. Дальше что они делают? Вышли в коридор и начали бегать. То есть они занимали максимальное пространство. Девочки все забились за шкаф и начали играть дочки матери. Вот четко показывать, что надо мальчикам и что надо девочкам. Поэтому ребенок в своей комнате за компьютером – это не совсем про мальчишечью хотелки.
2: Девочки, их общение, давайте к девчонкам перейдем. Что гаджеты воспитывают в них? Вы уже так чуть-чуть сказали о том, что общение, социальные сети. Вот туда все устремлено внимание девочки. Что там происходит?
3: Вы смотрите, да, по природе мужчины, они более соревновательные, да, они более стремятся к показанию своей значимости доминирования, да, значимости стремления к доминированию, то девочки все-таки больше склонны к общению. Но, видимо, это связано с филогенезом. Смотрите, да, если взять раннее развитие человечества, то как это происходило? Мужчины уходили на охоту или там на войну, женщины оставались там и были хранительницами очага. Что они делали? Они воспитывали детей, они общались между собой. И по большому счету и сейчас, по некоторым данным, у женщин потребность в общении, значит, в 6-8 раз выше, чем у мужчин. Поэтому это вот как раз очень хорошо надо понимать в семьях, когда женщина сидит с ребенком, когда муж приходит уставший и нагоревший с работы, она со своей потребностью к общению нападает на мужа.
2: Ну, появился взрослый человек, с которым можно поговорить, конечно, нормальным человеческим русским языком, а не пипи-кака.
3: Да. И вот здесь мужчины должны быть более терпеливыми, да, и женщинам очень важно найти такую же женщину, которая страдает от недостатка общения. Это другая мама.
2: В общем, мы заточены на общение. Социальные, конечно, сети тут нам девочкам в помощь.
3: Да. Угу. И вот девочки прямо там кайфуют. Значит,
2: это здорово, они прокачивают, да, этот навык. Разве это плохо?
3: И смотрите, что происходит. Вот в социальных сетях сейчас очень интересное такое вот идет общение, да, очень важно демонстрировать свою внешность. Очень важно рассказывать, в общем-то, как ты проживаешь. То есть ты как бы постоянно рассказываешь о своей жизни и что происходит у девчонок, да? Сравнивание и своей внешности, и своего образа жизни с другими. Но в социальных-то сетях редко кто показывает, что плачет. Редко кто показывает, что ему очень плохо и одиноко.
2: Нина, да? Сейчас такая тенденция, что плачут, рассказывают, и эти ролики, рилсы взлетают вверх. Сейчас вот это вот обнажение, его очень много сейчас, да, плачут, рассказывают какие-то интимные части своей жизни, либо вообще придумывают и плачут.
3: Так это вот взрослые же задали этот
2: тренд.
3: Да, ты. Маленькие-то девчонки, они копируют. Ведь по большому счету, что происходит сейчас с девочками? Они очень сильно ориентированы на внешность. Вы посмотрите вообще, как мы уродуем своих девочек с детства, да? То есть, как будто твоя внешность – это вот единственная ценность, которая есть. Но, понимаете, если мы научим девочек только относиться... Вот эти фильтры сейчас, да, фотографии, да, и так, да, далее. Да. Вот. И что происходит в конце концов? Во-первых, когда ты сравниваешь себя с другими, будут всегда люди, которые лучше тебя, будут всегда люди, которые хуже себя. Но в этой ситуации очень часто хочется быть кто лучше тебя, похожим на них, да, но не всегда это в реальности получается. Во-вторых, ведь надо понимать, что в социальных сетях ты не полностью видишь человека, а не полностью видишь реакцию. И посмотрите, что происходит с девочками. Они постоянно нуждаются в этих лайках. Вот я сфотографировалась, вот поставьте мне лайк. Нет лайков, что она делает? Она расстраивается. Мало того, что даже сегодня детское движение, по сути, педагог, да, даже вот детское движение, которое мы сегодня активно развиваем, кстати, вот оно тоже очень индивидуалистическое. Если, вот возьмем, давайте дальше, да, Ну, уж не правда, другую тему, ну, как бы, может быть, даже запишите под туда. Смотрите, вот тимуровские движения. Что было ценно для детей тогда? Кому-то помочь и сделать добро, чтобы он радовался, да? Сейчас, когда дети делают добро, что они сначала делают? Они обязательно должны фотографировать это все и показать: я это сделал. Смотрите, акцент не на того, кому ты это сделал, а я это сделал. И вот в социальных сетях то же самое, да? Я, вот мое и так далее. И в итоге сегодня масса девочек в депрессиях, в апатии и так далее. Опять же, возраст такой, когда девочки особо переживают по поводу своей внешности, по поводу того, какой я буду, какая я есть. И если я не очень нравлюсь своим сверстникам, если я одинока, у меня нет подруг, то я буду искать таких же, собственно говоря, в социальных сетях, кто меня понимает. И, очевидно, меня понимает такая же. И представьте, какая синергия, только с минусом. И это такое нагнетение, да? И я всегда говорю, что у подростков обязательно должны быть именно реальное общение. Ведь наша советская психология как нас учила? Ведущая деятельность, то есть та деятельность, которая формирует личность в этом возрасте, это общение со сверстниками. Для чего мне необходимо общение со сверстниками? Для того, чтобы примерять, какая я, как я среди других, да, что я умею, что я не умею, и почувствовать свое место среди сверстников. А сегодня этого реального общения нет. А то, что касается, значит, в соцсетях, это в любом случае получается, ну, как бы часть общения, что ли, да? Нет вот как раз перцептивной части общения. То есть я воспринимаю человека не полностью. Я воспринимаю его частично, по его словам, по его там фотографиям и так далее.
2: Еще несколько слов о сравнении. Сейчас новая вень. Если девочки раньше сравнивали себя с актрисами, с какими-то персонажами, сейчас сравнение с ИИ-персонажем. Вот. Искусственный интеллект нам дал такие образы. Девочка смотрит на это и так хочет быть вот такой вот абсолютно совершенной, прекраснейшей, без какого-либо где-то там прыщечка или еще чего-то. И это сравнение заранее проигрышное. Что этому противопоставить?
3: Замечательный вопрос. Это действительно круче, чем кукла Барби. Вы наверняка знаете, в общем-то, вот на производителя куклы Барби очень многие подавали в суд именно потому, что они очень сильно негативно влияли на самооценку девочек.
2: Да.
3: А ИИ нам таких красавиц выдает, причем нереальных. Вы знаете, у Зимбардо в книге «Мужчина в отрыве» есть очень хороший фрагмент, когда, значит, он общается с преподавателем вуза, и вот этот мужчина молодой говорит: у нас в университете, в принципе, нет красивых женщин. Говорит, я смотрю вот на публику и поражаюсь, как нет красивых женщин. И у меня, говорит, все стало, значит, на место, когда я у него в гостях побывал. У него на стене висят именно модели красавицы. У него есть некий образ, некое ожидание к внешности девушек, поскольку это у него вся стена обвешана, да, этими моделями. Вот. И тогда вот мне стало понятно, почему он не видит красивых женщин в университете.
2: Вы предвосхитили мой вопрос, как контент для девочек влияет на восприятие женского на мальчишечью аудиторию, да, когда мальчишки смотрят на девочку, девушку прекраснейшую богиню, но она не живая, и это формирует его тоже, ну, наверное, и сексуальность. А мы поговорим об этом после паузы. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Нина Иварова. Мы говорим о гаджетах, о том, как они влияют на развитие поведения мальчиков и девочек.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама — лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Нина Айварова. Напомню тему разговора «Гаджеты, влияние на мальчиков и девочек». Мы говорили о внешности, об акценте на внешности, что очень важна внешность сейчас, да, что мы прямо как-то сильно заморочены этим. И упомянули о том, что восприятие женского у мальчиков тоже создается этими образами несуществующего ИИ, да, персонажа. Как это влияет на мальчишечью аудиторию? И какое поколение мальчиков мы получим, с каким запросом в будущем?
3: Вообще ИИ очень сильно влияет на восприятие девушками парней, да, и так на восприятие парней.
2: Наоборот.
3: Да, да, наоборот, да.
2: Девочки же тоже на мальчишечьи образы смотрят, красивые качки такие, да, в общем, какие-то прекраснейшие юноши, не настоящие.
3: О чем и речь? И смотрите, на самом деле, вот эти, возьмем про мальчишек тоже, да, если вот посмотреть на этих мальчишек, которые постоянно в спортзале, и постоянно акцентировано на том, какие у них мышцы. Это такие, знаете, мужчины-нарциссы, да, которые любуются своим телом, да, постоянно делают акцент на том, как я выгляжу и в какой я форме.
2: Ну, вот, это да. Если, наверное, сильно гипертрофировано, да, ну, как бы заниматься своим здоровьем и желать красивое тело, особенно в подростковом возрасте, хочется, нравиться, это нормально.
3: Безусловно, потому что, вот смотрите, что значит подростковый возраст? Подростковый возраст – это выстраивание своей взрослости. Я как пазлы собираю модели, те, которые вижу в обществе. Где-то качки, где-то там смелость, где-то там вот мужественность, где-то, в общем-то, вот какие-то там ложные ценности. Я постепенно как бы из этого всего складываю и формирую свою личность, такую взрослую, да, личность уже. И внешность – это первый параметр, который бросается в глаза. Безусловно, да. И ведь по большому счету, особенно девочки, значит, очень сильно акцентированы на своей внешности, больше, чем мальчики. Почему? Потому что общество нам говорит, женщина должна быть всегда красивой. Про женскую красоту, согласитесь, говорят больше в обществе. И сейчас именно на внешности, да, делается очень вот это вот бизнес, индустрия красоты.
2: Конечно,
3: да? Посмотрите, сегодня даже
2: да.
3: есть косметические магазины для подростков. И посмотрите, сколько подростков, девочек сегодня занято тем, что они постоянно меняют свою внешность, там наносят кучу красок и так далее. Надо ли это в 13-12 лет? Но это вот вопрос мамам. Вот. По большому счету, посмотрите, что происходит. Если девочка научилась больше акцентировать внимание только на свою внешность, я сразу скажу, это изначально очень проигрышный вариант. К сожалению, внешность имеет свойство меняться с возраста. Ты хочешь, не хочешь, да, твоя внешность поменяется. И вы посмотрите сегодня, мы сколько женщин взрослых видим, которые просто катастрофически боятся стареть. Понимаете? Оттуда депрессия, отсюда несколько женщин взрослых видим, которые просто катастрофически боятся стареть. Понимаете? Оттуда депрессия, отсюда недовольствие собой.

0: бить и запрещать девочке развиваться как женщина, ну, здесь какая-то тоже, мне кажется, крайность. Тогда давайте скажем, с какого возраста можно? И как-то маме же надо еще остановить этот поток. Все девочки в 12 лет в классе красятся, а своей дочери нужно как-то внушить, что ты будешь другая, ты будешь белой вороной.
1: Вы знаете, я здесь не столько против красок, да, а я против каких-то крайних вариантов, что кардинально меняем свою внешность. То есть настолько много накладываю, да, этой штукатурки, да, что в принципе я уже на себя-то не похожа. А потом во взрослой жизни настолько я уже чем-то там наколота и так далее, mm-hmm. да, что в принципе я меняю свою индивидуальность. Вот я больше об этом. Я тоже крашусь, но именно для того, чтобы подчеркивать какие-то такие, в общем-то, вот...
0: Деликатно, чтобы вот
1: свои недостатки, тогда и по большому счету, это прежде всего наша сексуальная сторона. Ведь смотрите, с чем это связано, да? То есть вот эти краски и вот какие-то, в общем-то, вот игра с нашей внешностью, это подчеркивание нашей сексуальности. Глаза более становятся выразительными, да? Губы более пухлыми, яркими, да? Значит, это же про фактически привлечение. Это наши бессознательные вещи. Хотим мы этого, не хотим. Да. То есть я не про это. Я про именно акцент, серьезный акцент на вот своей внешности. Я уже говорила, это проигрышно изначально. Внешность имеет свойство меняться. Да? Вот. И что тогда мы еще формируем? Мы тогда девочку не приучаем видеть, чувствовать других. То есть у меня ценность, акцент только внешность. А мой внутренний мир тогда остается пустым. Вот в этом году, летом, мне подарили очень такую большую метафору. Девушка одна говорит, вот что касается парней тоже. Вот я, говорит, пообщалась с мужчиной, я-то думала, что... А она работает актрисой в театре, да? Я-то думала, у него внутренний мир как театр наш. Оказалось, его скворечник.
0: Как она быстро его поняла. Может быть, там глубина есть.
1: То есть он настолько мелкий,
0: не поторопилась,
1: видимо,
0: ли, да, она, да, со скворечником?
1: Может быть, но вот давайте посмотрим, ведь красота-то, да, вот именно душой. Вот и многие женщины думают, что вот именно за морду лица выбирает мужчина. Да, вот мудрый мужчина-то ведь выбирает.
0: Прозвучало грубовато, но мысль понятна. Давайте поговорим о субкультуре. Как-то у меня сейчас возник вопрос. И поиск себя, накладывание макияжа и прочее, это тоже свойственно сейчас субкультурам. И, может быть, гаджеты и соцсети помогают подростку, ребенку найти таких же, как он. Разве это плохо? Это творчество.
1: Субкультура, в общем-то, имеет ведь очень давнюю историю, да, то есть нельзя сказать, что это только современность.
0: И давайте скажем, что это временное явление. Родителям скажем, что вчерашний эмо и год, и сегодня мужчины в костюмах деловых, и нормальные такие дядьки.
1: Вот если у ребенка есть такая среда, где он должен этим переболеть, если это не опасно для его жизни... Пусть переболеет. Вот я сразу вспоминаю, да, своего сына, когда он вернулся на каникулы, абсолютно белоснежный. Я с улыбкой посмотрела на него.
0: Он выкрасился.
1: Я говорю, еще какие у тебя цвета-то остались?
0: Он волосы перекрасил.
1: Да, волосы
0: покрасил. Он стал блондином, а был брюнетом.
1: Да, был брюнетом. И стал вот таким ярким блондином. Да, ничего так интересно, да. Но я улыбнулась, говорю, слушай, говорю, классно. Я говорю, какие еще цвета-то остались? Зеленый, говорю, синий, красный, фиолетовый. Давай, говорю, по неделе на каждый цвет, чтобы успокоился. Все, больше никаких цветов не было. То есть я не запрещала, я просто улыбнулась и как бы дала понять, что как бы вот, ну, поиграй, раз хочется.
0: Вы как-то сказали про внутренний мир, а что гаджеты мимо развития внутреннего мира, разве они не дают возможность развивать себя?
1: Смотрите, да, самое опасное здесь, что происходит, мы не знаем, какой информацией наполняют они себя. Если это только позитивная информация, да, если это информация созидательная, то флаг в руки. Но где гарантия? И понимаете, вот сейчас ведь смотрите, да, кибербуллинг и так далее, да, то есть сегодня девочки наши подвергаются различным сексуальным там, в общем-то,
0: ой, это
1: вот,
0: ужас, да,
1: значит, унижениям и так далее. То есть мы же не знаем, чем заняты наши дети. Вот вся опасность-то в чем? Ведь наш внутренний мир формируется за счет той информации и за счет отношения. Вот к той или иной информации, к тем иным фактам. И они наполняют сегодня свой внутренний мир неведомо для нас. Чем? И вот у меня есть очень хорошая игра, когда дети выстраивают будущее своей жизни. Вот там такая шелуха выходит, там такие ценности. Я говорю,

0: Ребята, это вам в дальнейшем поможет жить?
1: Как пример шелухи, что там выпадает у ребят? Какие вот, антиценности вот вы
0: смотрите,
1: достали?
0: Да, у них какие ценности? Там как раз вот игра построена таким образом, что они по пятилеткам должны обозначить, какие основные события произойдут у них за эту пятилетку. И вот, знаете, допустим, у меня появилась кошка. Я говорю, девочки, мальчики, вот появление кошки – это очень важное событие за 5 лет, и другого важного у вас ничего не будет за эту пятилетку. Или, допустим, 3-й раз вышла замуж.
1: Опа, уже вот такие схемы в голове.
0: Там, да, ребенок, вот девочка, допустим, да, и герой выходит 3-й раз замуж. Mm-hmm. То есть, смотрите, у них уже априори, да, непонятно, откуда-то эта информация в голове взялась, что женщина будет выходить замуж 4-й, 5-й раз и так далее. И это абсолютно нормально.
1: Давайте поговорим уже под занавес, как развивается здоровая идентичность у мальчика и девочки, через какие процессы и вопросы они приходят к своей целостности, вообще, по сути, к самому себе, к самой себе.
0: Вообще, если говорить о здоровой половой идентичности,
1: да,
0: она начинает формироваться где-то очень мощно в 3 года, когда я появляется у ребенка.
1: Я понимаю, я мальчик, там, я девочка.
0: Да, это... я мальчик, я девочка. И причем четко по каким-то внешним признакам. Я помню, в садике...
1: Что-то
0: да,
1: увидел у себя
0: да,
1: и
0: да,
1: увидел...
0: Да, да. Я помню, в садике был такой случай, я подрабатывала в студенческий садик, и мальчик идет такой в длинной маечке, да, а воспитатель говорит, ой, Сережа, ты девочка. Он поднимает так майку. Нет, я мальчик. Вот как раз это понимание приходит примерно в 3 года. Дальше...
1: Очень мило и доступно объяснила.
0: Да, да, да. Вот дальше, смотрите, очень важно понимать, что в формировании половой идентичностью основную роль играет папа.
1: И у девочки, и у мальчика вы имеете
0: да.
1: в виду?
0: Знаете почему? Ого. Потому что папа более дифференцированно относится к воспитанию. Мальчику он говорит, слушай, мы мужчины, давай уступи сестре-то. Угу. Да? А девочке говорит... Если девочка там кривляется перед папой, ой, какая милая, хорошая девочка, да, то есть моя принцесса. Смотрите, да, или, допустим, папа, если покупает игрушку мальчику, то он сначала сам наиграется.
1: Сколько мы видели таких примеров.
0: Да, вот если он подарит куклу девочке, он точно играть не будет, понимаете? Вот и такие вот нюансы. Мама, она одинаково воспитывает ребенка с позиции биологической защиты. И вот здесь...
1: Колоссальная роль у папы, просто колоссальная. Да. Как нам нужны
0: да.
1: папы.
0: И дальше смотрите, да, вот я не зря говорила, фундамент закладывает угу, мама. Угу. И очень важно маме, вот понимаете, опять к женщинам вернемся, да, очень важно маме формировать адекватное отношение к отцу. Если мама постоянно недоволен своим мужем и постоянно критикует при детях, все, авторитет мужской в семье убит. И тогда представьте, как сложно формировать свою идентичность мальчику. Я вообще негодяй и вообще никто. И как сложно формировать именно женскую позицию, женское отношение к мужчинам. Все мужчины не очень хорошие. И вот здесь я всегда говорю, если мама противопоставляет папу своим детям, то, как правило, редко, когда такой человек в дальнейшем может выстроить свои счастливые отношения. Дальше, ведь если посмотреть, я когда не знаю, как поступать, я всегда задаю вопрос, а как раньше формировались мужчины? Обратите внимание, во всех культурах до 5 лет девочки и мальчики одевали одинаково. Причем женскую одежду. Длинное платье в России. Меня что потрясло, значит, когда я была в музее в Дрездене, то я видела картину, где стоят 3 девочки. И дальше экскурсовод говорит, видите, говорит, 2 мальчика и 1 девочка. Угу. Я тупо смотрю, красивое платье девочек, женское, да, девичье платье. Да. Вы же знаете, что до 5 лет мальчиков одевали в женское платье. Если у нас вот это льняное было длинное платье, то там реально такая вот платьице с рюшками на мальчике. И для меня это было таким открытием, оказывается, не только в нашей культуре. Да? То есть, и смотрите, когда мальчик снимал вот эту женскую одежду, начинал одеваться
1: как мальчик,
0: мальчик как мужчина, как мужчина. Да, то у него происходит перестройка. Я мужчина. Угу. Дальше он переходит, значит, в мужскую сферу. Работает
1: как
0: вместе с папой.
1: Инициация происходит. Да?
0: С папой, с дедушкой. Угу. Да? Угу. Вот. И я всегда говорила, и до сих пор говорю, я не смогу формировать мужскую психологию, потому что я сама женщина. Я думаю по-женски, у меня чувства женские. И вот здесь очень важно понимать, да, что вот папа играет колоссальную роль для мальчиков. И вот надо понимать, где-то 7 лет мужская стезя – это природа, это улица, это лес, это река и так далее. Вот обратите внимание, да, очень много успешных мужчин, охотники и рыбаки. Понимаете, они там наполняются, это их, это мужское.
1: Ну, у нас дефицита с этим нет, я к тому, что у нас природа в доступе, пожалуйста, в любое окно можно посмотреть, да. Фантомансийский, и всегда упрешься в какой-то прекрасный живописный лес.
0: Да, а вот папа девочку бережет, папочка девочкой восхищается, да, и в то же время папа девочку направляет, и папа учит заботиться девочку. Если что-то девочка там сварила или там ухаживает за папой, она говорит: ой, ты моя милая девочка. Говорит, как приятно. То есть смотрите, да, он постоянно как бы, да.
1: Я хочу подвести к тому, что мы говорим о гаджетах, да, влияние на гендерные роли, но гаджет не заменит ни папу, ни маму. Поэтому, конечно, и вы об этом так часто говорили, о том, что нужно быть рядом и нужно быть включенным.
0: Вот, да, и смотрите, тогда что получается? Если мы говорим о гаджетах, то папа должен быть рядом с ребенком, мама должна быть рядом с ребенком, да, то в семье должно быть это общение. Uh-huh. Если в семье есть вот это общение, да, и учет вот этих гендерных особенностей женой, особенности мужа, особенности жены, то дети это будут чувствовать. И я еще раз повторяю, вот лучшая замена гаджетов – это эмоциональное общение со своими детьми. Другого варианта нет.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были моя гостья, психолог Нина Айварова, и я, ведущая программы «Наша личная», Рената Гасанова. Мы говорили о гаджетах, я выясняла у Нины, как они влияют на мальчиков и девочек. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Граф» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: «Наша личная» – программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. «Наше личное».

0: мама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52. Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Главное окружное радио.
1: Бум-бум-бум, now let me hear you say well. I say бум-бум-бум, now everybody say well.

0: радио Югра. Реклама.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня гаджеты – неотъемлемая часть нашей жизни. Поговорим сегодня, как они влияют на психологическое развитие мальчиков и девочек. У меня в гостях психолог Нина Иварова. У моей гости я узнаю, как гаджеты влияют на гендерные роли, какие паттерны поведения формируются у мальчиков и как гаджеты оказывают влияние на формирование женского в девочках. Нина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сначала о мальчишках. Как же гаджеты влияют на мальчиков? И куда у нас девались вообще игры в войнушку? И где теперь мальчишки познают настоящую опасность? И нужна ли эта настоящая опасность мальчику?
3: Да, действительно, вы очень правильно обозначили, что гаджеты очень сильно поменяли характер детства. Естественно, это очень сильно влияет, да, на формирование мужских черт, на формирование женских черт. И замечательная книга Джонатан Хайда «Тревожное поколение». Как великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней.
2: Тревожность, о которой сегодня говорят очень часто, много говорят о том, что молодое поколение подрастающее, оно тревожное.
3: Угу. Вот именно душевная болезнь, да, и тревожность, и апатия, и депрессия, да. Угу. По большому счету, смотрите, великое подключение к чему? К интернету, гаджетам. И в книге очень хорошо, ну и как бы не только в книге, мы в жизни видим, что-то произошло с детьми. Вот я до сих пор работаю со школьниками. Я вообще люблю с подростками работать. Вот летом у меня несколько было проектов с детьми, да. И сейчас я работаю с 10-классниками, 11-классниками, да. Вот что очень сильно поменялось? Вот даже вот 11 лет назад дети были другие. Они задавали столько вопросов. Они пытались спорить, они пытались находить ответы. А вот эти сидят и слушают. Что они уж там впитывают, очень сложно судить. Что я начала делать? Я периодически раздаю им листочки, чтобы они мне задавали вопросы. А вопросы-то, в принципе, неплохие. Но, правда, среди них есть вопросы, как дела, вопросов нет. То есть, по большому счету, для подросткового возраста это немножко не характерно, но, увы, таких детей тоже много, и это, на самом деле, печально. Понимаете? Вот. И я понимаю, это про гаджеты. То есть они что привыкли делать? Сидеть, значит, листать странички и пассивно проглатывать информацию. И при этом что происходит? Они проглатывают, а анализа информации нет. Вот в одной из передач вы у меня спросили, вот он листает, а ничего не помнит. А цели нет. Если цели нет, если ты не решаешь никакую задачу, просто листаешь тупо и пропускаешь эту информацию, да, в голове, набиваешь этим мусором, естественно, ты ничего не помнишь.
2: Вы сказали о том, что сейчас процитировали, мне понравилось выражение «великое подключение к, ну, к интернету», да? А раньше ребенок к чему был подключен? Великое подключение ребенка к ребенку было? Ребенка к старику? Ребенка к педагогу? К чему?
3: Отличный
2: к кому?
3: Вопрос. Отличный вопрос. Вот как раз, смотрите, когда не было гаджетов, что происходило? Мальчишки, мы сейчас говорим про мальчиков вначале,
2: да? Да, про мальчиков.
3: Мальчишки, где они были? На улице. Что они делали? Они бегали по стройкам, они бегали где-то там, по улицам, да? Они друг с другом боролись, дрались, какие-то были соревновательные моменты, была какая-то опасность. Я когда узнаю, чем занимались иногда мои дети, когда они со смехом сейчас рассказывают, я всегда говорю: «Господи, слава Богу, я этого ничего не знала». Вот и эта опасность, она была не настолько опасна для жизни, они, слава Богу, выжили, да, но именно вот такие мелкие опасности и мелкое решение вот таких сложных мальчишечьих задач и формирует мужской характер. А сегодня, смотрите, что происходит. Особенно на рубеже веков мы начали делать очень сильный акцент на безопасности наших детей. И от этого пострадали очень сильно наши мальчишки. Именно мальчишечьи игры должны быть соревновательные. Именно у мальчишек должны быть друзья такие, которыми он и, значит, в бой пойдет в дальнейшем. Да? Именно у мальчишек должны быть какие-то опасности, которые как бы не так опасны для жизни, да, именно у мальчишек должны быть достижения, именно у мальчишек должны быть цели, вот, чтобы он формировался как мужчина. И именно у мальчишек должны быть неудовлетворенные потребности, чтобы было к чему стремиться, да. Вот как-то вот про еврейскую культуру читала, да, и там такая есть фраза. Дети должны быть немножко замерзшие, немножко голодные, немножко грязные. Да, чтобы, в общем-то, у них было желание из этого состояния выйти. А сегодня вы посмотрите, что мы делаем, да. Я с моим сыновьям квартиру покупаю, машину покупаю. Что им в жизни-то делать? Депрессия остается.
2: Поэтому, да, тревожность и депрессия.
3: Конечно, и душевная... и апатия. Ведь что такое апатия? Что такое инфантилизм, да? Инфантилизм – это я проявляю качества не по возрасту. Взрослый мужчина, допустим, да, проявляет детские или подростковые качества. Вот что такое инфантилизм.
2: И гаджеты здесь нам подсиропили.
3: А так смотрите, что происходит. Поскольку мы, значит, защищаем детей от безопасности, многие мамы даже рады, что ребенок сидит дома и за компьютером, он же никуда не бегает. Вот, и я знаю, где он сидит, да, вот. И по большому счету, что касается гаджетов, ведь девочки и мальчики по-разному используют гаджеты. Мальчики в основном в играх, девочки в социальных сетях.
2: Мы об этом поговорим, о девочках.
3: Да. Угу. И смотрите, вот если говорить, как влияют гаджеты на мальчишек, то иллюзорно все мальчишечьи потребности в компьютерных играх удовлетворяются.
2: Да еще как, очень живописно там все.
3: Да, цели есть? Есть. Взаимодействие со сверстниками или там с игроками есть? Есть. Опа. Достижения есть? Есть. Соревновательность есть? Еще какая? Да? Удовлетворенность от побед есть? Или стремление к цели, да, победить? Есть. Но парадокс-то в чем?
2: Но, по сути, может быть, это такой симулятор. А разве это неприменимо к жизни?
3: Вот понимаете, нашему мозгу все равно, виртуально или это реально.
2: Так если ему все равно, значит, получается, мальчик научается быть в опасности, разве нет?
3: Вот смотрите, тогда что получается? Наш-то мальчик, повзрослев, будет жить в виртуальном мире или в реальном? Понимаете? Вот там все происходит по нажатию кнопки. Там все происходит ведь не с тобой, а с твоим героем. Ты, получается, прокачиваешь своего героя, а сам-то, кроме своих пальцев, я не скажу, что совсем мозг не тренирует, да, есть игры, где очень хорошо развивается логика, то есть я не совсем против игр, да, но когда тотально ребенок уходит в виртуальный мир, и он начинает путать реальный мир с виртуальным, это на самом деле серьезная тревога.
2: Чем мы замещаем, чем заместить гаджеты? И вот вы сказали, есть необходимость в некой опасности.
3: Опасно то, что гаджеты у нас замещают эмоциональное общение с значимыми близкими взрослыми. Чем замещать? Только собой. Парадокс, но только так. Других вариантов нет. Если вы хотите, чтобы ребенок ваш вернулся в реальную жизнь, вот наша реальная жизнь, она должна быть наполненной и интересной. И вот сейчас было лето, да, и летом у меня мальчишки, внуки фактически были с собой. Так вот они за лето побывали на 5 озерах, они в таких лесах побывали, они проплыли очень широкие 3 реки. Вот, то есть вот она реальность, и они такой кайф от этого всего получают. Вот много ли пап, ну я правда бабушка, ну ладно, много ли пап такое детство обеспечивая своим детям? Сейчас очень многие скажут «некогда», времени нет. Вот давайте здесь речь о приоритетах. Вот где приоритеты? Если ваши дети вам приоритетны, давайте инвестировать. Если постараться, всегда найти можно время.
2: Где сегодня мальчик может найти игры, совместимые с настоящей жизнью? Я сейчас немножко иллюстрирую. Когда мы выбирали квартиру, у нас еще не было ребенка, и я целенаправленно выбрала место нашего жительства так, чтобы не было много автомобилей и машин, чтобы была детская площадка. Посередине была родителями сделана небольшая детская площадка. Дети наши играли. В основном во дворе одни мальчики были. И мы, родители, просто смотрели в окно. Если я куда-то ушла, я знаю, что моя приятельница из другого дома, Наташа, она смотрит за нашими мальчишками. Мы не лезем. Вот, вот примерно такое, да, и там, собственно, у них какие-то движухи, там мужско-мальчишечьи-то и происходили. Расширьте тоже мое наблюдение, может, у вас какие-то есть советы.
3: На самом деле, вы привели очень хороший пример. Вот именно задача родителей создать такие условия. Во-первых, хорошо, если хороший, значит, спортивный коллектив.
2: Двор еще я бы хотела сказать. Но нас воспитывал двор, в хорошем смысле этого слова. Двор у нас был хороший.
3: Вот двор для мальчиков, но и для девочек тоже.
2: Для девочек,
3: да,
2: тоже очень
3: для
2: хорошо.
3: Для мальчиков вот то, что надо.
2: Там ведь гендерные роли. Мы играли в что? В семью мы играли, да? А, как-то. Дочки матери, вот я вспомнила.
3: Да. Вы смотрите, дочки матери. Хорошо обозначили. Девочки и мальчики во дворе играют по-разному. Мальчики занимают огромное пространство, девочкам достаточно уголка, уголочек, чтобы, да, в дочке мальчики поиграть. Кстати, проводили очень интересный эксперимент. В садике воспитатели на время вышли из группы. Как дети себя поведут? Мальчишки сначала в группе посмотрели, что воспитателей нет. Дальше что они делают? Вышли в коридор и начали бегать. То есть они занимали максимальное пространство. Девочки все забились за шкаф и начали играть дочки матери. Вот четко показывать, что надо мальчикам и что надо девочкам. Поэтому ребенок в своей комнате за компьютером – это не совсем про мальчишечью хотелки.
2: Девочки, их общение. Давайте к девчонкам перейдем. Что гаджеты воспитывают в них? Вы уже так чуть-чуть сказали о том, что общение, социальные сети. Вот туда все устремлено внимание девочки. Что там происходит?
3: Вы смотрите, да, по природе мужчины, они более соревновательные, да, они более стремятся к показанию своей значимости доминирования, да, значимости, стремления к доминированию, то девочки все-таки больше склонны к общению. Но, видимо, это связано с филогенезом. Смотрите, да, если взять раннее развитие человечества, то как это происходило? Мужчины уходили на охоту или там на войну, женщины оставались там и были хранительницами очага. Что они делали? Они воспитывали детей, они общались между собой. И по большому счету и сейчас, по некоторым данным, у женщин потребность в общении, значит, в 6-8 раз выше, чем у мужчин. Поэтому это вот как раз очень хорошо надо понимать в семьях, когда женщина сидит с ребенком, когда муж приходит уставший, нагоревший с работы, она со своей потребностью к общению нападает на мужа.
2: Ну, появился взрослый человек, с которым можно поговорить, конечно, нормальным человеческим русским языком, а не пипи-кака.
3: Да. И вот здесь мужчины должны быть более терпеливыми, да, и женщинам очень важно найти такую же женщину, которая страдает от недостатка общения. Это другая мама.
2: В общем, мы заточены на общение. Социальные, конечно, сети тут нам, девочкам, в помощь.
3: Да. Угу. И вот девочки прямо там кайфуют. Значит,
2: это здорово, они прокачивают, да, этот навык, разве это плохо?
3: И смотрите, что происходит. Вот в социальных сетях сейчас очень интересное такое вот идет общение, да, очень важно демонстрировать свою внешность. Очень важно рассказывать, в общем-то, как ты проживаешь. То есть ты как бы постоянно рассказываешь о своей жизни и что происходит у девчонок, да, сравнивание и своей внешности, и своего образа жизни с другими. Но в социальных-то сетях редко кто показывает, что плачет. Редко кто показывает, что ему очень плохо и одиноко.
2: Нина, да? Сейчас такая тенденция, что плачут, рассказывают, и эти ролики, рилсы взлетают вверх. Сейчас вот это вот обнажение, его очень много сейчас, да, плачут, рассказывают какие-то интимные части своей жизни, либо вообще придумывают и плачут.
3: Так это вот взрослые же задали этот
2: тренд.
3: Да, ты. Маленькие-то девчонки, они копируют. Ведь по большому счету, что происходит сейчас с девочками? Они очень сильно ориентированы на внешность. Вы посмотрите вообще, как мы уродуем своих девочек с детства, да? То есть как будто твоя внешность – это вот единственная ценность, которая есть. Но, понимаете, если мы научим девочек только относиться, вот эти фильтры сейчас, да, фотографии, да, и так, да, далее. Да. Вот. И что происходит в конце концов? Во-первых, когда ты сравниваешь себя с другими, будут всегда люди, которые лучше тебя, будут всегда люди, которые хуже себя. Но в этой ситуации очень часто хочется быть кто лучше тебя, похожим на них, да, но не всегда это в реальности получается. Во-вторых, ведь надо понимать, что в социальных сетях ты не полностью видишь человека, а не полностью видишь реакцию. И посмотрите, что происходит с девочками. Они постоянно нуждаются в этих лайках. Вот я сфотографировалась, вот поставьте мне лайк. Нет лайков, что она делает? Она расстраивается. Мало того, что даже сегодня детское движение, по сути, педагог, да, даже вот детское движение, которое мы сегодня активно развиваем, кстати, вот оно тоже очень индивидуалистическое. Если, вот возьмем, давайте дальше, да, Ну, уж не правда, другую тему, ну, как бы, может быть, даже запишите под туда. Смотрите, вот тимуровские движения. Что было ценно для детей тогда? Кому-то помочь и сделать добро, чтобы он радовался, да? Сейчас, когда дети делают добро, что они сначала делают? Они обязательно должны фотографировать это все и показать. Я это сделал. Смотрите, акцент не на того, кому ты это сделал, а я это сделал. И вот в социальных сетях то же самое, да? Я, вот мое и так далее. И в итоге сегодня масса девочек в депрессиях, в апатии и так далее. Опять же, возраст такой, когда девочки особо переживают по поводу своей внешности, по поводу того, какой я буду, какая я есть. И если я не очень нравлюсь своим сверстникам, если я одинока, у меня нет подруг, то я буду искать таких же, собственно говоря, в социальных сетях, кто меня понимает. И, очевидно, меня понимает такая же. И представьте, какая синергия, только с минусом. И это такое нагнетение, да? И я всегда говорю, что у подростков обязательно должны быть именно реальное общение, ведь наша советская психология как нас учила? Ведущая деятельность, то есть та деятельность, которая формирует личность в этом возрасте, это общение со сверстниками. Для чего мне необходимо общение со сверстниками? Для того, чтобы примерять, какая я, как я среди других, да, что я умею, что я не умею, и почувствовать свое место среди сверстников. А сегодня этого реального общения нет. А то, что касается, значит, в соцсетях, это в любом случае получается, ну, как бы часть общения, что ли, да? Нет вот как раз перцептивной части общения. То есть я воспринимаю человека не полностью. Я воспринимаю его частично, по его словам, по его там фотографиям и так далее.
4: Еще несколько слов о сравнении. Сейчас новая вень. Если девочки раньше сравнивали себя с актрисами, с какими-то персонажами, сейчас сравнение с ИИ-персонажем. Искусственный интеллект нам дал такие образы. Девочка смотрит на это и так хочет быть вот такой вот абсолютно совершенной, прекраснейшей, без какого-либо где-то там прыщечка или еще чего-то. И это сравнение заранее проигрышное. Что этому противопоставить?
3: Замечательный вопрос. Это действительно круче, чем кукла Барби. Вы наверняка знаете, в общем-то, вот на производителя куклы Барби очень многие подавали в суд именно потому, что они очень сильно негативно влияли на самооценку девочек.
4: Да.
3: А ИИ нам таких красавиц выдает, причем нереальных. Угу. Вы знаете, у Зимбардо в книге «Мужчина в отрыве» есть очень хороший фрагмент, когда он общается с преподавателем вуза, и вот этот мужчина молодой говорит, у нас в университете, в принципе, нет красивых женщин. Угу. Говорит, я смотрю вот на публику и поражаюсь, как нет красивых женщин. И у меня, говорит, все стало, значит, на место, когда я у него в гостях побывал. У него на стене висят именно модели красавицы. У него есть некий образ, некое ожидание к внешности девушек, поскольку это у него вся стена обвешана, да, этими моделями. Вот. И тогда вот мне стало понятно, почему он не видит красивых женщин в университете.
4: Вы предвосхитили мой вопрос, как контент для девочек влияет на восприятие женского на мальчишечью аудиторию, да, когда мальчишки смотрят на девочку, девушку прекраснейшую богиню, но она не живая, и это формирует его тоже, ну, наверное, и сексуальность. А мы поговорим об этом после паузы. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Нина Иварова, мы говорим о гаджетах, о том, как они влияют на развитие поведения мальчиков и девочек.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
4: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Нина Айварова. Напомню тему разговора: гаджеты, влияние на мальчиков и девочек. Мы говорили о внешности, об акценте на внешности, что очень важна внешность сейчас, да, что мы прямо как-то сильно заморочены этим. И упомянули о том, что восприятие женского у мальчиков тоже создается этими образами несуществующего ИИ, да, персонажа. Как это влияет на мальчишечью аудиторию? И какое поколение мальчиков мы получим, с каким запросом в будущем?
3: Вообще ИИ очень сильно влияет на восприятие девушками парней, да, и так на восприятие парней.
4: Наоборот, да.
3: Девочки
4: же тоже на мальчишечьи образы смотрят, красивые качки такие, да, в общем, какие-то прекраснейшие юноши, ненастоящие.
3: О чем и речь? И смотрите, на самом деле, вот эти, возьмем про мальчишек тоже, да, если вот посмотреть на этих мальчишек, которые постоянно в спортзале, и постоянно акцентировано на том, какие у них мышцы. Это такие, знаете, мужчины-нарциссы, да, которые любуются своим телом, да, постоянно делают акцент на том, как я выгляжу и в какой я форме.
4: Ну, вот, это да. Если, наверное, сильно гипертрофировано, да, ну, как бы заниматься своим здоровьем и желать красивое тело, особенно в подростковом возрасте, хочется нравиться, это нормально.
3: Безусловно, потому что, вот смотрите, что значит подростковый возраст? Подростковый возраст – это выстраивание своей взрослости. Я как пазлы собираю модели, те, которые вижу в обществе. Где-то качки, где-то там смелость, где-то там вот мужественность, где-то, в общем-то, вот какие-то там ложные ценности. Я постепенно как бы из этого всего складываю и формирую свою личность, такую взрослую, да, личность уже. И внешность – это первый параметр, который бросается в глаза. Безусловно, да. И ведь по большому счету, особенно девочки, значит, очень сильно акцентированы на своей внешности, больше, чем мальчики. Почему? Потому что общество нам говорит, женщина должна быть всегда красивой. Про женскую красоту, согласитесь, говорят больше в обществе. И сейчас именно на внешности, да, делается очень вот эта вот бизнес-индустрия красоты.
4: Конечно,
3: да? Посмотрите,
4: это
3: сегодня даже есть косметические магазины для подростков. И посмотрите, сколько подростков, девочек сегодня занято тем, что они постоянно меняют свою внешность, там наносят кучу красок и так далее. Надо ли это в 13-12 лет? Но это вот вопрос мамам. Вот. По большому счету, посмотрите, что происходит. Если девочка научилась больше акцентировать внимание только на свою внешность, я сразу скажу, это изначально очень проигрышный вариант. К сожалению, внешность имеет свойство меняться с возрастом. Ты хочешь, не хочешь, да, твоя внешность поменяется. И вот посмотрите сегодня, мы сколько женщин взрослых видим, которые просто катастрофически боятся стареть. Понимаете, оттуда депрессия, отсюда недовольство собой. Если я кардинально меняю свою внешность, это о чем? Это о том, что я не принимаю себя. Я самой себе не нравлюсь.
4: Здесь еще какая-то тонкая грань. Когда девочка становится подростком, то у нее как бы выпочковывается вот эта ее женственность, да, она развивается в ней. И здесь важно подхватить, особенно там папа, Ну, в моем случае, например, старший брат, папа уже не было в живых к тому времени, да, но я в первый раз накрасилась, я помню, и меня похвалил старший брат. То есть я какой-то отзыв получила положительный от мужского в своей семье. Губить и запрещать девочке развиваться как женщина, ну, здесь какая-то тоже, мне кажется, крайность. Тогда давайте скажем, с какого возраста можно? И как-то маме же надо еще остановить этот поток. Все девочки в 12 лет в классе красятся, а своей дочери нужно как-то внушить, что ты будешь другая, ты будешь белой вороной.
3: Вы знаете, я здесь не столько против красок, да, а я против каких-то крайних вариантов, что кардинально меняем свою внешность. То есть настолько много накладываю, да, этой штукатурки, да, что в принципе я уже на себя-то не похожа. А потом во взрослой жизни настолько я уже чем-то там наколота и так далее, да, что в принципе я меняю свою индивидуальность. Вот я больше об этом. Я тоже крашусь. Но именно для того, чтобы подчеркивать какие-то такие, в общем-то, вот...
4: Деликатно,
3: свои недостатки, тогда, по большому счету, это прежде всего наша сексуальная сторона. Ведь смотрите, с чем это связано, да? То есть вот эти краски и вот какие-то, в общем-то, вот игра с нашей внешностью, это подчеркивание нашей сексуальности. Глаза более становятся выразительными, да? Губы более пухлыми и яркими, да? Значит, это же про фактически привлечение. Это наш бессознательные вещи. Хотим мы этого, не хотим. Да. То есть я не про это. Я про именно акцент. Серьезный акцент на вот своей внешности. Я уже говорила, это проигрышно изначально. Внешность имеет свойство меняться. Да? Вот. И что тогда мы еще формируем? Мы тогда девочку не приучаем видеть, чувствовать других. То есть у меня ценность, акцент только внешность. А мой внутренний мир тогда остается пустым. Вот в этом году летом мне подарили очень такую большую метафору. Девушка одна говорит, вот что касается парней тоже. Вот я, говорит, пообщалась с мужчиной, я-то думала, что она работает актрисой в театре, да? Я-то думала, у него внутренний мир как театр наш. Оказалось, его скворечник.
4: Как она быстро его поняла. Может быть, там глубина есть.
3: То есть он настолько мелкий,
4: не поторопилась,
3: видимо,
4: ли, да, она, да, со скворечником?
3: Может быть, но вот давайте посмотрим, ведь красота-то, да, вот именно душой. Вот и многие женщины думают, что вот именно за морду лица выбирает мужчина. Красота-то, да, вот именно душой. Вот и многие женщины думают, что вот именно за морду лица выбирает мужчина. Да, вот мудрый мужчина-то ведь выбирает.

0: Да, есть такая среда, где он должен этим переболеть, и если это не опасно для его жизни, пусть переболеет. Вот я сразу вспоминаю, да, своего сына, когда он вернулся на каникулы, абсолютно белоснежный. Я с улыбкой посмотрела на него.
1: Он выкрасился.
0: Я говорю, еще какие у тебя цвета-то остались?
1: Он волосы перекрасил.
0: Да, волосы
1: покрасил. Он стал блондином, а был брюнетом.
0: Да, был брюнетом. И стал вот таким ярким блондином. Да, ничего так интересно, да. Но я улыбнулась, говорю, слушай, классно. Я говорю, какие еще цвета-то остались? Зеленый, говорю, синий, красный, фиолетовый. Давай, говорю, по неделе на каждый цвет, чтобы успокоился. Все, больше никаких цветов не было. То есть я не запрещала, я просто улыбнулась и как бы дала понять, что ну как бы вот, ну поиграй, раз хочется.
1: Вы как-то сказали про внутренний мир, а что гаджеты мимо развития внутреннего мира, разве они не дают возможность развивать себя?
0: Смотрите, да, самое опасное здесь, что происходит? Мы не знаем, какой информацией наполняют они себя. Если это только позитивная информация, да, если это информация созидательная, то флаг в руки. Но где гарантия? И понимаете, вот сейчас ведь смотрите, да, кибербуллинг и так далее, да, то есть сегодня девочки наши подвергаются различным сексуальным там, в общем-то,
1: ой, это
0: вот,
1: ужас, да,
0: значит, унижениям и так далее. То есть мы же не знаем, чем заняты наши дети. Вот вся опасность-то в чем? Ведь наш внутренний мир формируется за счет той информации и за счет отношения. Вот к той или иной информации, к той или иным фактам. И они наполняют сегодня свой внутренний мир неведомо для нас. Чем? И вот у меня есть очень хорошая игра, когда дети выстраивают будущее своей жизни. Вот там такая шелуха выходит, там такие ценности. Я говорю, ребята, это вам в дальнейшем поможет жить?
1: Как пример шелухи, что там выпадает у ребят? Какие вот, антиценности
0: вот
1: вы
0: смотрите,
1: достали?
0: Смотрите, да, у них какие ценности? Там как раз вот игра построена таким образом, что они по пятилеткам должны обозначить, какие основные события произойдут у них за эту пятилетку. И вот, знаете, допустим, у меня появилась кошка. Я говорю, девочки, мальчики, вот появление кошки – это очень важное событие за 5 лет, и другого важного у вас ничего не будет за эту пятилетку. Или, допустим, 3-й раз вышла замуж.
1: Опа, уже вот такие схемы в голове.
0: Там, да, ребенок, вот девочка, допустим, да, и герой выходит 3-й раз замуж. То есть, смотрите, у них уже априори, да, непонятно, откуда-то эта информация в голове взялась, что женщина будет выходить замуж 4-й, 5-й раз и так далее. И это абсолютно нормально.
1: Давайте поговорим уже под занавес, как развивается здоровая идентичность у мальчика и девочки, через какие процессы и вопросы они приходят к своей целостности, вообще, по сути, к самому себе, к самой себе.
0: Вообще, если говорить о здоровой половой идентичности,
1: да,
0: она начинает формироваться где-то очень мощно в 3 года, когда «я» появляется у ребенка.
1: Я понимаю, я мальчик, там, я девочка.
0: Да,
1: это...
0: я мальчик, я девочка. И причем четко по каким-то внешним признакам. Я помню, в садике...
1: Что-то увидел у себя
0: Да. Я помню, в садике был такой случай, я подрабатывала в студенческий садик, и мальчик идет такой в длинной маечке, да, а воспитатель говорит, ой, Сережа, ты девочка. Он поднимает так майку. Нет, я мальчик. Вот как раз это понимание приходит примерно в 3 года. Дальше...
1: Очень мило и доступно объяснил.
0: Да. Вот дальше, смотрите, очень важно понимать, что в формировании половой идентичности основную роль играет папа.
1: И у девочки, и у мальчика вы имеете?
0: Да. Знаете почему? Ого. Потому что папа более дифференцированно относится к воспитанию. Мальчику он говорит, слушай, мы мужчины, давай уступи сестре-то. Угу. Да? А девочке говорит... Если девочка там кривляется перед папой, ой, какая милая, хорошая девочка, да, то есть моя принцесса. Смотрите, да, или, допустим, папа, если покупает игрушку мальчику, то он сначала сам наиграется.
1: Сколько мы видели таких примеров.
0: Да, вот если он подарит куклу девочке,
1: он точно играть
0: не будет, понимаете? Вот и такие вот нюансы. Мама, она одинаково воспитывает ребенка с позиции биологической защиты. И вот здесь...
1: Колоссальная роль у папы, просто колоссальная.
0: Да.
1: Как нам нужны папы.
0: И дальше смотрите, да, вот я не зря говорила, фундамент закладывает мама. И очень важно маме, вот понимаете, опять к женщинам вернемся, да, очень важно маме формировать адекватное отношение к отцу. И если мама постоянно недоволен своим мужем и постоянно критикует при детях, все, авторитет мужской в семье убит. И тогда представьте, как сложно формировать свою идентичность.

0: личность мальчику. Я вообще негодяй и вообще никто. И как сложно формировать именно женскую позицию, женское отношение к мужчинам. Все мужчины не очень хорошие. Вот здесь я всегда говорю, если мама противопоставляет папу своим детям, то, как правило, редко, когда такой человек в дальнейшем может выстроить свои счастливые отношения. Дальше, ведь если посмотреть, я когда не знаю, как поступать, я всегда задаю вопрос, а как раньше формировались мужчины? Обратите внимание, во всех культурах до 5 лет девочки и мальчики одевали одинаково, причем женскую одежду. Длинное платье в России. Меня что потрясло, значит, когда я была в музее в Дрездене, то я видела картину, где стоят три девочки. И дальше экскурсовод говорит, видите, говорит, два мальчика и одна девочка. Угу. Я тут посмотрю, красивое платье девочек, женское, да, девочье платье, да. Вы же знаете, что до 5 лет мальчиков одевали в женское платье. Если у нас вот это льняное было длинное платье, то там реально такая вот платьице с рюшками на мальчике. И для меня это было таким открытием, оказывается, не только в нашей культуре, да. То есть, и смотрите, когда мальчик снимал вот эту женскую одежду, начинал одеваться
1: как мальчик,
0: мужчина, да, то у него происходит перестройка. Я мужчина. Угу. Дальше он переходит, значит, в мужскую сферу. Работает
1: как
0: вместе
1: инициация
0: с папой, тусуется,
1: да?
0: С папой, с дедушкой, угу, да? Угу. Вот. И я всегда говорила, и до сих пор говорю, я не смогу формировать мужскую психологию, потому что я сама женщина. Я думаю по-женски, у меня чувства женские. И вот здесь очень важно понимать, да, что вот папа играет колоссальную роль для мальчиков. И вот надо понимать, где-то 7 лет мужская стезя – это природа. Это улица, это лес, это река и так далее. Вот обратите внимание, да, очень много успешных мужчин, охотники и рыбаки. Понимаете, они там наполняются, это их, это мужское.
1: Ну, у нас дефицита с этим нет, я к тому, что у нас природа в доступе, пожалуйста. В любое окно можно посмотреть, да. Фантомансийский, и всегда упрешься в какой-то прекрасный живописный лес.
0: Да, а вот папа девочку бережет, папочка девочкой восхищается, да, и в то же время папа девочку направляет. И папа учит заботиться девочку. Если что-то девочка там сварила или там ухаживает за папой, она говорит, ой, ты моя милая девочка. Как приятно. То есть смотрите, да, он постоянно как бы, да.
1: Я хочу подвести к тому, что мы говорим о гаджетах, да, влияние на гендерные роли, но гаджет не заменит ни папу, ни маму. Поэтому, конечно, и вы об этом так часто говорили, о том, что нужно быть рядом и нужно быть включенным.
0: Да, и смотрите, тогда что получается? Если мы говорим о гаджетах, то папа должен быть рядом с ребенком, мама должна быть рядом с ребенком, да, то в семье должно быть это общение. Угу. Если в семье есть вот это общение, да, и учет вот этих гендерных особенностей женой, особенности мужа, особенности жены, то дети это будут чувствовать. И я еще раз повторяю, вот лучшая замена гаджетов – это эмоциональное общение со своими детьми. Другого варианта нет.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были мои гости, психолог Нина Иварова и я, ведущая программы «Наша личная» Рената Гасанова. Мы говорили о гаджетах. Я выясняла у Нины, как они влияют на мальчиков и девочек. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Граф» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: «Наша личная» – программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. «Наше личное».

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
5: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь! Предложение ограничено. Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОП. 2026 год.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь губернатором Тобольской губернии Николаем Львовичем Гандати.
1: Это твоя история.
2: Вам 46 лет. Вы приняли предложение занять должность губернатора Тобольской губернии, и это никого не удивило. За вашими плечами продолжительная экспедиция на север бассейна реки Обь в нынешний Березовский район. Тогда вы были еще студентом-романтиком, изучали быт и традиции ханты и манси, собрали богатую коллекцию вещей их быта и религии. Вам предрекали блестящее будущее. Ваша карьера ученого успешно шла в гору, но все изменило ваше блестящее выступление в зале Санкт-Петербургского географического общества, где вы пламенно рассказывали о своей поездке в Новую Зеландию. Вы много путешествуете, естествознание, археология и этнография – ваша страсть. Вы увлеченно и пламенно рассказали об этой стране. После этой лекции к вам подошел преамурский генерал-губернатор Сергей Михайлович Духовский и сделал вам предложение, от которого вы не отказались. Так вы возглавили необъятную Анадырскую округу. Теперь вы начальник Чукотки. Ваш предшественник умер от хандры, так как тяжело переносил полярную ночь. Вы учили этот опыт, и как только наступала долгая ночь, вы отправляетесь в поездки по стойбищам. Практически сразу местный мороз научил вас его уважать. В одной из поездок вы дочерна отморозили нос и щеки. Вас вылечил местный шаман. Так вы полюбили приветливых и добродушных обитателей тундры. Ваша цель – остановить грабеж коренного населения. Вы запретили порядки, которые ввели иностранные и русские торговцы. Вы ввели денежные расчеты. Деньги, по мнению аборигенов, не имели цены, а они привыкли к натуральному обмену. Но теперь отличную шкуру или секача моржа не меняли на стеклянные бусы или зеркальце. Когда вы просили высшее руководство оставить вас еще на год в должности начальника Анадырской округи, Духовский не поверил. Он с удовольствием подписал ваше прошение. Ваш талант не только ученого, но и администратора заметили. Весной 1902 года вас назначают правителем дел Иркутского генерал-губернаторства. Это льстит вашему самолюбию. Там вас знают не только как руководителя, но и как ученого-этнографа. Ваши лекции в Москве в Русском географическом обществе имели успех. Никого не удивило, что через какое-то время вам предложили возглавить Тобольскую губернию. Вы прибыли в Тобольск в 1906 году и оставались на веренном вам посту до 1908. Петербург вами доволен. В вашей губернии тихо и спокойно, несмотря на то, что в регионе есть политические ссыльные. В других губерниях происходили забастовки, волнения и уличные бои. Вы отличный управленец и политик. Знаете, как дипломатично уладить острые вопросы, а когда перейти к решительным действиям. Вам нравятся здешние таежные места, вы хорошо с ними знакомы по студенчеству. Местные проблемы схожи с дальневосточными, и удаленность от центра давала самостоятельность. Вы считаете это большим плюсом. Ваши заслуги ценят, и вам, провинциальному губернатору, даже дают придворное звание камергера. Это не рядовое событие. В 1908 году сургутяне присвоили вам звание почетного гражданина. При вашем правлении Тобольская губерния стала одной из самых благополучных в империи. И вот вас переводят в Томский край улучшать социально-политическую обстановку, а она там нестабильна. Уже произошел черносотенный погром, он унес жизни десятков тымичей. По отзывам, с вашим приездом стало легче работать. Тымичи признательны вам за помощь в получении займа на школьное строительство и за активное участие в учреждении первых в Сибири высших женских курсов. Последние 7 лет существования Российской империи вы успешно управляете далеким Приамурским краем. Вы принесли много пользы, но в марте 1917 года вас арестовали. После выяснения обстоятельств отпустили. Улик против вас нет. Вы опытный администратор и прекрасно осознаете, что Россия уже не станет прежней. Вы уезжаете в Финляндию, читаете там лекции в столичном университете, но вас тянет на восток, и вы отправляетесь в Харбин. И там стремились быть полезным людям, занимаетесь общественной деятельностью, многое сделали для открытия Харбинского политехнического института, гимназии, школ для иммигрантов. А вот от предложения японских оккупационных властей возглавить бюро российских иммигрантов вы категорически отказались. Вы не стали доносить сведения о беженцах из России. Вы неугодны власти и вновь попадаете в тюрьму. Ваше имущество, 2 частные гимназии конфискованы. Как прошли последние годы вашей жизни? Уже будучи старцем, вы не были иждивенцем, давали уроки русского языка, выращивали и продавали помидоры. Вы до конца жизни оставались человеком, преданным России, особенно ее окраине, Сибири и Дальнему Востоку. Более подробно о жизни Николая Львовича Гандати я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, ух, какая биография.
3: Не то слово. На самом
2: такое
3: деле
2: чувство, что как будто бы какой-то непотопляемый человек абсолютно, и за счет, я не знаю, своих талантов, своей наблюдательности и колоссальной какой-то любви к образованию.
3: А вот как это не парадоксально будет звучать, может быть, вот стремление, как вы сказали, любовь к образованию, и дали ему вот этот вот стержень. Вот нашему Николаю Людвиговичу дали вот этот стержень и дали способность пережить вот эти все передряги. Ведь он был человеком, который занимал государственные посты в нескольких губерниях. Несколько раз находился, по сути дела, на волосок от гибели во время революционных потрясений. Жизнь в эмиграции. Это все один человек.
2: Все один человек. Вы сказали Людвигович, а он же Львович.
3: Ну, Львович – это уже на русский манер переименовали, потому что его отец, Людвиг Гандати, был итальянским архитектором. Вот. А матушка – тульская дворянка, так что семья была такая интернациональная. Вот. Лев, я вот, честно говоря, затрудняюсь ответить, почему все-таки его переименовали на русский манер Львом. Вполне возможно, он может... А, скорее всего, он перешел в православие.
2: Я-то вправе как говорить?
3: Хоть как. Хоть как. Давайте Львович.
2: Давайте Львович. Как складывалась карьера до назначения губернатором Тобольской губернии? Давайте как-то вкратце. Самое яркое, что было в этот период.
3: Тобольским-то губернатором он стал в 1906 году, как раз в разгар Первой русской революции.
2: Повезло.
3: Время-то, значит, было вот. И еще надо посмотреть, как бы кто повел, окажись на месте Гандати другой человек бы. Вот тех передрягов, каких ему пришлось побывать, и перед какими проблемами его жизнь составила. Но будем так говорить, что, во-первых, получил прекрасное образование. И на самом деле, знаете, вот я когда знакомился с биографией Николая Гандати, то для себя такой вопрос поставил. Вот представьте просто на минутку, что было бы, если бы он не стал государственным чиновником, что было бы? Вот ведь он не потерялся бы, на мой взгляд.
2: Нет.
3: Потому что он, если бы так бы повернулась бы судьба, он мог вырасти в блестящего ученого.
2: Ученого, да.
3: Вот. И вот это вот качество, с одной стороны ученый, с другой стороны государственный чиновник, его сопровождало, по сути дела, всю его жизнь до выезда за границу в 1918 году. Ведь посмотрите, он получил, как я уже сказал, блестящее образование, заканчивает Нижегородский Александровский институт, да? Затем поступает на физико-математический факультет Московского государственного университета. Казалось бы, далеко, да, от естествознания, далеко от этнографии, далеко, значит, от истории, от сбора фольклора, до мозга костей, прагматичный склад ума, математик. И в то же время он вдруг, значит, оказывается в числе тех молодых студентов, тех молодых людей, которые основывают и становятся костяком общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. То есть от сухих цифр он уходит в сторону изучения человека. И вот в конце концов, вот может быть, вот этот вот факт, он и объясняет то, что когда он находился на посту губернатора в различных губерниях, где у каждой были свои проблемы, где у каждой был свой склад отношений между властью и населением, да, вот, он все-таки не менял в себе самое главное. Он поворачивался лицом к обычным людям.
2: А вот давайте поговорим, каким он был. Говорят, что всегда приветливый, вежливый, уважительный к собеседнику.
3: Вежливый.
2: Не очень многословный.
3: Не очень многословный. Привыкший дослушать до конца довод своего собеседника. Если был не согласен, пытался аргументированно возразить. Не было такого, да ты...
2: Ничего не знаешь?
3: Ничего не знаешь. Вот
2: про него говорят, что он нравился тем, кто зависел от него, и нравился тем, от кого зависел он. И тут прям какая-то, знаете, черта настоящего политика.
3: Он был педант. Педант во всем. Он был требовательный к себе, он был требовательный к людям. Он не терпел, когда кто-нибудь опаздывал на совещание.
2: Говорят, заходил сам с боем, последним боем курантов,
3: да.
2: Но, не дай бог, кто-то опоздал и зашел после него.
3: Да, и многие просто-напросто, это неоднократно фиксируется, и были очень частые такие случаи, что лучше я приду в приемную губернатора Гандати за полчаса, за 40 минут, посижу на диванчике, да?
2: Чем потом?
3: Чем потом вызову гнев за опоздание?
2: Но, говорят, отчитывал наедине тихо, а хвалил громко и при всех.
3: Вот этому надо бы нашим некоторым руководителям так это...
2: Может быть, поэтому он нравился всем и тем, и другим?
3: Да, да. И очень-то, в общем-то, у него... такой политический склад поведения.
2: То, что он политик, это просто через всю биографию
3: Проходит. То, что он политик и человек, который может спокойно разрулить любую ситуацию, он проявился как раз в годы Первой Русской Революции. Даже его противники по политическому лагерю, эти все студенты, которые там баламутили, говорили, товарищ Гандати.
2: Угу. Он остановил томских студентов, расскажите об этом, потому что там какая-то мистерия с переодеванием, это было?
3: Представьте себе, заговорщики в каком плане? Конечно, там бомбы не метали, они просто хотели провести массовую манифестацию.
2: Бурлило студенчество.
3: Бурлило, все, значит, там, дай студентам покричать, митинговые страсти, один оратор, другой друг друга там перебивают, И тут выходит, невесть откуда взявшийся, а многие же его не знали ведь в лицо, где губернаторы, где студенты, в простом пальто, в обычном, поверх.
2: То есть он переоделся...
3: Он сверху набросил простую одежду, и пришел, по сути дела, на это собрание.
2: Угу.
3: И спокойно так, аргументированно, доходчиво, вежливо, не повышая тона, начал, разговаривать со студентами. Убеждать, что не нужно баламутить народ. Давайте лодку не будем раскачивать, лодку народного спокойствия. И все, ему удалось. И когда в самый последний момент, кто он такой, что это за человек, который сумел утихомирить митинговую страсть? Потому что его слушали, затая...
2: Дыхание.
3: И он снимает пальто, а под ним вицмундир его.
2: Губернаторский. Угу.
3: Все. товарищ Гандати, просто-напросто. И даже сохранилось такое воспоминание, что один из студентов говорил, если бы все губернаторы были такими...
2: Он расположил к себе ссыльных Тобольской губернии, и это тоже было сделать не очень просто.
3: А потому что ссыльные в губернии, в Тобольской губернии, это же представители разных политических течений.
2: Они абсолютно разные, как мозаика.
3: Они друг с другом-то не могли зачастую, ужиться, там постоянно эти споры были между социал-демократами, эсерами,
2: Анархистами.
3: Угу. Там среди анархистов-то целая куча течений было. Там. Угу. А Гандати удалось.
2: Страстная неделя 1908 года.
3: Страшное событие.
2: Давайте поговорим об этом.
3: Ведь смотрите, страшная неделя. Последняя неделя перед Пасхой. По христианской традиции в эту неделю все приговоры смертные, они, если не отменялись, а зачастую отменялись, то переносились на неопределенный срок. Все-таки христианские традиции соблюдались. И вот на страшной неделе должно произойти убийство осужденного. Должна была приведена
2: смертная казнь. Повешение.
3: Повешение.
2: Кого?
3: Вот, одного из революционеров.
2: То есть военно-полевой суд.
3: Военно-полевой суд. Давайте не будем забывать, что 1908 год – это уже, по сути дела, на большей части территории. Но мы можем говорить, что уже к 1907 году первая русская революция захлебнулась. Благодаря, вот, кстати, и военно-полевым судам, введенным Столыпиным в 1906 году. Но 1908 год, несколько месяцев спустя, вот, видимо, отголоски вот этого, вот этих событий, военно-полевые суды еще действовали, так вылавливали смутьянов. И вот страстная неделя, весна 1907 года. Человека должны повесить.
2: А, по-моему, вот. Семерых приговорили.
3: Вот.
2: Разве нет?
3: Несколько человек. Несколько человек. И вот Гандати пытается дозвониться.
2: Пытается остановить казнь.
3: Но...
2: А казнь должна произойти в Тобольской тюрьме.
3: Да, он пытается остановить, но, извините, решение суда есть. Там, как говорится, выполнять надо. А ты кто такой? Ты губернатор, конечно, ты гражданское лицо. А мы вот тут военно-полевой суд. Он пытается дозвониться в Омск, он пытается дозвониться в Петербург до самого Столыпина.
2: Они с начальником этого телеграфного пункта целую ночь сидели и набирали, и звонили.
3: Набирали, и абсолютно ничего не добились.
2: Не добились.
3: То есть, казнь состоялась. Но вот сам факт того, что он не просто государственный деятель, он христианин, которому не чужды вот эти христианские традиции, он пытался все-таки в последний момент как-то изменить судьбу этих людей. Но негоже на страстной неделе, может быть, он добился бы отсрочки этой казни. Вполне возможно, понимаете? Он не добился ничего. Ему не ответили.
2: Прием в Зимнем дворце. Николай Львович Гандати встречался, вернее, скажем так, император Николай II встречался с Николаем Гандати.
3: Была аудиенция.
2: Что там произошло?
3: Аудиенция в Зимнем дворце. Напомню, что 29 января 1911 года Гандати первым из гражданских лиц был назначен приамурским генерал-губернатором, то есть сочетал в себе и гражданскую, и военную власть. А что такое генерал-губернаторство? Это территории, которые располагались на границе Российской империи. И генерал-губернатор, он осуществлял общее руководство и гражданским обществом, и армией. Угу. То есть подчинялись ему все. И в 1911 году Гандати встречался во время аудиенции в Зимнем дворце с Николаем II. И вот я просто хочу вам перечислить те вопросы, которые он попытался донести до императора. И надо сказать, что император его очень внимательно выслушивал. А вопросы, представьте, Приамурье, Дальний Восток. И вот он приезжает, у него за плечами работа в Тобольской губернии, а Гандати был губернатором, при котором Тобольская губерния из захудалой провинции превратилась в одну из самых процветающих
2: в губернии. Тобольской губернии очень обрадовались, когда Гандатик приехал к ним.
3: Конечно, конечно. Он столько там сделал и столько вопросов сразу
2: решил,
3: же стал...
2: Да.
3: Где-то успел решить.
2: А почему?
3: Где-то,
2: значит... А потому что в экспедициях был...
3: Был как раз вот на Тобольском севере.
2: На Тобольском севере, вот современный Березовский район.
3: Да. Он знал не понаслышке
2: он все
3: те
2: знал,
3: проблемы, которые
2: как ученый,
3: стояли...
2: Он ученый, все изучил.
3: Вот. Опять же, смотрите, с одной стороны ученый, с другой стороны политик.
2: Вернемся в Зимний дворец.
3: Вот, Зимний дворец. Какие проблемы? Я вам сейчас просто-напросто фрагментарно их назову. Мы живем с вами в 21 веке. 100 с лишним лет прошло после встречи Гандати с Николаем в Зимнем дворце.
2: Сейчас я услышу что-то знакомое.
3: Смотрите, он прямо говорит, надо укреплять границы. Потому что главная проблема, которая мешает развитию этого региона, Это экспансия со стороны Японии, это экспансия со стороны разбойников китайцев, вот этих знаменитых хунвузов. Это, значит, заполонившая рынки Дальнего Востока китайская водка, дешевая, упивается которой все и многие травятся. Это в то же время необходимость. При условии, если будет граница открыта, если будет стабильность, если будет безопасность, то мы можем привлечь иностранные инвестиции. Дальневосточный экономический форум на полном серьезе, да?
2: Угу.
3: Вот. Кроме этого, развитие рыбного промысла. Амур, полноводная река, угу. Амур, река, которая кишела в то время рыбой. Дальше горные рудники, которые нужно тоже исследовать. Это большой плюс. Понимаете, это 1911 год. Чтобы наши слушатели понимали, что это было за время для решения вот этих вот перечисленных проблем, у нас только недавно еще была построена Транссибирская магистраль, соединившая Челябинск и дальше европейскую часть России с Владивостоком, с Дальним Востоком. Понимаете? Вот. И вот человек, который встал на пост генерал-губернатора, говорит вот об этих проблемах. Он говорит о перспективах этого региона. Он здесь уже человек как государственно мыслящий. Мыслящий не только в рамках одной губернии, что пришел к царю и давай преференции для себя, как говорится, для своей губернии выпрашивать, да, дайте царь-батюшка мне то, дайте мне это, дайте это. Он видит на перспективу и говорит, чем Приамурье, чем Дальний Восток, может быть полезен для России в целом.
2: Но у него была возможность...
3: Ну и да. в то же время, извините, не будем забывать, что это и ученый. Так что культурное и научное развитие Дальнего Востока, исследование Дальнего Востока, это вот тоже не ушло от взора Гандати.
2: Ну, там, где другой, наверное, чиновник мог какие-то блага себе выпросить.
3: Вот я про что и говорю.
2: Но он попросил организовать разностороннюю экспедицию в Амурскую область, ну, на Амуре.
3: Чтобы исследовать.
2: Да.
3: Чтобы исследовать. Потому что даже...
2: Вопрос по переселению крестьян.
3: Даже те данные, которыми владел Николай Львович...
2: И он провел
3: накануне своего приезда в Петербург, и те картины, которые он обрисовал, картины он доложил о положении дел, значит, в Приамурье, Николаю II, они поразили императора.
2: Можем ли мы назвать Гандати нашим Столыпиным? То есть масштаб этих личностей и за схожесть взглядов.
3: Кто-то называет его ретроградом, то есть человеком прошлого. Кто-то говорит, что он опоздал, что эпоха требовала других людей. Людей с другой энергетикой, с другой энергией, с другим взглядом. Но, знаете, трудно об этом говорить. Мог ли он стать сибирским Столыпиным? Вполне допускаю, что мог бы. Он, понимаете, он на самом-то деле давно перерос уровень вот этих вот провинциальных губернаторов.
2: Реформы и инициативы, какие он реализовал у нас здесь, в Сибири?
3: Вы уже говорили о том, что он, прежде чем его утвердили на пост губернатора Тобольской губернии, он был в этих краях, как ученый. Он, по сути дела, жил среди коренных жителей. Он знакомился с их культурой, он изучал этнографию, изучал экономические какие-то вопросы, изучал хозяйственный образ жизни, да, этих людей. И вот когда он 13 января 1906 года пришел на пост губернатора Тобольской губернии, он пришел уже с конкретной программой действий, которая была из нескольких пунктов. Это прежде всего защита интересов коренного населения. Так, например, было на государственном уровне положено начало регулирования взаимоотношений между рыбозаводчиками, рыбопромышленниками, с одной стороны, и владельцами территорий, которые сдавались в аренду, вот этих знаменитых песков. В этой области порядок был, в общем-то, наведен. Старались навести, во всяком случае. Как вот система платежей, система взаимоотношений, чтобы не было, как говорится, обмана со стороны рыбопромышленников, коренного населения, чтобы все было, как говорится, на обоюдовыгодной основе, все mm-hmm. вот эти взаимоотношения. Дальше. Развитие пароходного сообщения. Ну, сам Бог велел. У нас есть Иртыш, У нас есть Обь, судоходные реки, нужно пароходы пускать. Нужно вот эту вот огромную территорию соединять по рекам друг с другом.
2: В этом вопросе они были новаторами.
3: Да.
2: Тогда.
3: Дальше. Исследование рыбных запасов. Опять-таки, что греха таить, мы все говорим, значит, что у нас вот рыбы сейчас, да, в Оби и Вертыше мало становится. Разные причины можно назвать. Вот. В том числе и браконьерство, да. Это вечная проблема. Это вечная проблема со стороны как организованных артелей, вот этих вот рыбопромышленных, рыбозаготовительных, да, и единичных каких-то там браконьеров, что нужно сохранять рыбный запас. Рыбный запас, он не вечен, нужно как-то регулировать популяцию рыб. То есть тоже вот одна из проблем, которой занимался аппарат губернатора Гандати в Тобольске. Ну и давайте еще не будем забывать, что именно благодаря усилиям Николая Львовича у нас расцвела благотворительность, у нас появилось отделение Российского Красного Креста, и, в общем-то, деньги от благотворительности, ну не сказать, что потекли рекой, но для нужд края, для нужд губернии были достаточно приличны.
2: Угу. Вот. Как складывалась его жизнь в эмиграции?
3: 2 марта 1917 года произошло событие, которое я, например, считаю катастрофой для России. Отречение Николая II. Для людей типа Гандати отречение императора стало личной катастрофой. Потому что рухнули те идеалы, которым они служили всю свою сознательную жизнь. Возраст Гандати не помешал его недоброжелателям, представителям новой власти, которые только и хотели побыстрее разделаться с ненавистным и пользующимся уважением и симпатиями среди населения губернатором. Он был арестован, он приехал из деловой поездки, значит, во Владивостоке был арестован, привезен в Петербург, провел в тюрьме месяц. Детально его деяния исследовала специальная комиссия, созданная временным правительством.
2: Вот. Что-то нашли?
3: Да ничего не нашли. Одно из дел, которым занималась чрезвычайная комиссия, вот эта ЧК, большевики здесь оказались не первопроходцами, они тоже докопались до Гандати. Тоже, значит, пытались уличить, что он злоупотреблял казной, что он злоупотреблял своим положением, что он растрачивал казенные деньги не туда, куда надо, значит, что он был сатрап царский, там, значит, и так далее, и тому подобное. Не нашли ничего. Отпустили. После месячного заточения он уезжает в Иркутск. В то время Иркутск – это достаточно крупное сосредоточение антибольшевистских сил. Все пытаются перетянуть его на свою сторону, все пытаются, если сделать не знаменем, как говорится, антибольшевистской борьбы, то вот, смотрите, у нас такой прогрессивный генерал-губернатор Гандати в наших рядах.
2: Он не примкнул никому.
3: Потому что расплодилось огромное количество партий, ой, различных союзов.
2: Очень, да, пестрота поражала.
3: Да, пестрота поражающая. Вот он от этого отказался. Угу. Отказался и нажил себе врагов.
2: Ну, и
3: в том числе
2: он,
3: среди антибольшевиков.
2: Как человек прозорливый, он понимал, к чему это все идет, вот. И нужно эмигрировать.
3: Да, эмигрировать. Тем более последней каплей стало известие о том, что в июле 2018 года произошла расправа над царской семьей.
2: И здесь уже сомнений не было, что нужно уезжать.
3: Гандати решает уехать.
2: Сначала он уезжает в Финляндию.
3: Сначала уезжает в Финляндию, потом уезжает в Харбин.
2: Китай.
3: Китай, да. Харбин является столицей русского Китая, грубо говоря.
2: Правда ли, что Гандати торговал помидорами в Харбине?
3: Ой, он выращивал помидоры, выращивал потом, значит, он шампиньоны.
2: Он все умел.
3: Да, ну, понимаете...
2: Человек образования
3: раз, но и жизнь заставляла. Потому что он попал в такие условия, когда от него отвернулись даже бывшие, вроде бы, казалось бы, союзники. В плане того, что единомышленники по идейные. Он не стал связываться с политикой, понимаете?
2: А с раскачивающими лодку договариваться он не стал, да и не было возможности,
3: да.
2: И смысла.
3: Вот.
2: В общем,
3: и вот он поэтому,
2: он,
3: понимаете?
2: А с раскачивающими лодку договариваться он не стал, да и не было возможности,
3: да.
2: И смысла.
3: Вот.
2: В общем,
3: и вот он
2: чем он занимался?

0: того народа, окружения,
1: которым
0: которого вы живете.
1: С которым контактируете. А он знал чукотский.
0: Он знал чукотский, да. Выучил. И вот, живя в Харбине, живя небогато, мягко сказано, потому что все-таки зарплата преподавателя, она не такая была большая. Испытывая притеснение со стороны китайских властей, Маньчжурия была оккупирована японцами, и создано было такое марионеточное государство Маньчжоу-го, то в стане русской эмиграции тоже начался раскол. Кто-то пошел на службу к японцам, маньчжурскую армию, да, стали поддерживать японцев, причем и духовенство некоторое приветствовало приход японцев, значит. Гандати оказался, ну, белой вороной, грубо говоря.
1: Ну вот как раз потому, что он не стал...
0: Да, он не стал политиканствовать.
1: Примыкать никому.
0: Да, годы, значит, давали знать о себе. Часто болел, был уже преклонного возраста. И вот когда Красная Армия освободила Маньчжурию в 45-м году, он как-то воспринял... Он же помнил монархию, он был монархистом. Угу. Вот такое двойственное впечатление, что с одной стороны пришли освободители, а с другой стороны освободители лили.
1: Последние годы его жизни, вы сказали, что он скромно жил, а пишут, что даже нищим умер. Это так?
0: Дело доходило, да.
1: Он прожил 84 года.
0: Да.
1: Но он был счастлив тем, что он занимался своим любимым делом.
0: А это великое дело для любой эпохи, для любого человека.
1: Он образовывался, учил, что-то узнавал,
0: сам образовывался, сам до конца дней своих. Делился своими знаниями с окружающими, со своими учениками.
1: Потому что он ученый. Здесь его ипостась ученого вышла на первый план. Если политик, администратор ушел куда-то в сторону, отошел, да, то сейчас
0: полностью согласен.
1: Был счастливый и довольный человек. Да, может быть, не богатый, но он занимался наукой, он изучал, он задавал себе вопросы и находил ответы.
0: Тем более личная трагедия, что у него дочь самоубийством закончила.
1: Вот, там, в Харбине?
0: Да. И жена умерла к этому времени. Он остался, по сути дела, один. Остался один.
1: Что, да, что у нас сохранилось в Югре Гандати? Как мы помним этого человека? Как мы чтим его имя?
0: Что сохранилось о Гандати? Прежде всего, это название улицы в Кандинском, бывшей Нахрачи. Это музейные коллекции. Но время от времени появляются публикации. Почему-то вот личность этого человека, она... не вызывает такого ажиотажа, не вызывает такого интереса у исследователей. Одно из последних вот изданий, это вот как раз вот издание, созданное благодаря нашему музею природы и человека, «Подвижники власти», по-моему, называется книга, о губернаторах. Целый раздел посвящен личности нашего персонажа.
1: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о русском государственном деятеле, начальнике Анадырской округи, Тобольском и Томском губернаторе, Приамурском генерал-губернаторе, ученом и путешественнике, исследователе северо-западной, северо-восточной Сибири Николая Львовича Гандати. Этот и другие выпуски, посвященные самым разным историческим личностям, можно найти, послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
0: Всего доброго.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации. квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 60.

88-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту СОМ. Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине СОМ. 2026 год.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
4: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
8: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру. ППЛА.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня гаджеты – неотъемлемая часть нашей жизни. Поговорим сегодня, как они влияют на психологическое развитие мальчиков и девочек. У меня в гостях психолог Нина Иварова. У моей гости я узнаю, как гаджеты влияют на гендерные роли, какие паттерны поведения формируются у мальчиков и как гаджеты оказывают влияние на формирование женского в девочках. Нина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сначала о мальчишках. Как же гаджеты влияют на мальчиков? И куда у нас девались вообще игры в войнушку? И где теперь мальчишки познают настоящую опасность? И нужна ли эта настоящая опасность мальчику?
3: Да, действительно, вы очень правильно обозначили, что гаджеты очень сильно поменяли характер детства. Естественно, это очень сильно влияет, да, на формирование мужских черт, на формирование женских черт. И замечательная книга Джонатан Хайда «Тревожное поколение». Как великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней.
2: Тревожность, о которой сегодня говорят очень часто, много говорят о том, что молодое поколение подрастающее, оно тревожное.
3: Угу. Вот именно душевная болезнь, да, и тревожность, и апатия, и депрессия, да. Угу. По большому счету, смотрите, великое подключение к чему? К интернету, гаджетам. И в книге очень хорошо, ну и как бы не только в книге, мы в жизни видим, что-то произошло с детьми. Вот я до сих пор работаю со школьниками. Я вообще люблю с подростками работать. Вот летом у меня несколько было проектов с детьми, да. И сейчас я работаю с 10-классниками, 11-классниками, да. Вот что очень сильно поменялось? Вот даже вот 11 лет назад дети были другие. Они задавали столько вопросов. Они пытались спорить, они пытались находить ответы. А вот эти сидят. Сидят и слушают. Что они уж там впитывают, очень сложно судить. Что я начала делать? Я периодически раздаю им листочки, чтобы они мне задавали вопросы. А вопросы-то, в принципе, неплохие. Но, правда, среди них есть вопросы, как дела, вопросов нет. То есть, по большому счету, для подросткового возраста это немножко не характерно, но, увы, таких детей тоже много, и это, на самом деле, печально. Понимаете? Вот. И я понимаю, это про гаджеты. То есть они что привыкли делать? Сидеть, значит, листать странички и пассивно проглатывать информацию. И при этом что происходит? Они проглатывают, проглатывают, проглатывают, проглатывают, а анализа информации нет. Вот в одной из передач вы меня спросили, вот он листает, листает, листает, а ничего не помнит. А цели нет. Если цели нет, если ты не решаешь никакую задачу, просто листаешь тупо и пропускаешь эту информацию, да, в голове, набиваешь этим мусором, естественно, ты ничего не помнишь.
2: Вы сказали о том, что сейчас процитировали, мне понравилось выражение «великое подключение к, ну, к интернету», да? А раньше ребенок к чему был подключен? Великое подключение ребенка к ребенку было? Ребенка к старику? Ребенка к педагогу? К чему?
3: Отличный
2: к кому?
3: Вопрос. Отличный вопрос. Вот как раз, смотрите, когда не было гаджетов, что происходило? Мальчишки, мы сейчас говорим про мальчиков вначале,
2: да? Да, про мальчиков.
3: Мальчишки, где они были? На улице. Что они делали? Они бегали по стройкам, они бегали где-то там, по улицам, да? Они друг с другом боролись, дрались, какие-то были соревновательные моменты, была какая-то опасность. Я когда узнаю, чем занимались иногда мои дети, когда они со смехом сейчас рассказывают, я всегда говорю: «Господи, слава Богу, я этого ничего не знала». Вот и эта опасность, она была не настолько опасна для жизни, они, слава Богу, выжили, да, но именно вот такие мелкие опасности и мелкое решение вот таких сложных мальчишечьих задач и формирует мужской характер. А сегодня, смотрите, что происходит. Особенно на рубеже веков мы начали делать очень сильный акцент на безопасности наших детей. И от этого пострадали очень сильно наши мальчишки. Именно мальчишечьи игры должны быть соревновательные. Именно у мальчишек должны быть друзья такие, которыми он и, значит, в бой пойдет в дальнейшем. Да? Именно у мальчишек должны быть какие-то опасности, которые как бы не так опасны для жизни, да, именно у мальчишек должны быть достижения, именно у мальчишек должны быть цели, вот, чтобы он формировался как мужчина. И именно у мальчишек должны быть неудовлетворенные потребности, чтобы было к чему стремиться, да. Вот как-то вот про еврейскую культуру читала, да, и там такая фраза: дети должны быть немножко замерзшие, немножко голодные, немножко грязные, да, чтобы, в общем-то, у них было желание из этого состояния выйти. А сегодня вы посмотрите, что мы делаем, да, я с моим сыновьям квартиру покупаю, машину покупаю, что им в жизни-то делать? Депрессия остается.
2: Поэтому, да, тревожность и депрессия.
3: Конечно, и душевные... апатия. Ведь что такое апатия, что такое инфантилизм, да? Инфантилизм – это я проявляю качества не по возрасту. Взрослый мужчина, допустим, да, проявляет детские или подростковые качества. Вот что такое инфантилизм.
2: И гаджеты здесь нам подсиропили.
3: А так смотрите, что происходит. Поскольку мы, значит, защищаем детей от безопасности, многие мамы даже рады, что ребенок сидит дома и за компьютером, он же никуда не бегает. Вот, и я знаю, где он сидит, да, вот. И по большому счету, что касается гаджетов, ведь девочки и мальчики по-разному используют гаджеты. Мальчики в основном в играх, девочки в социальных сетях.
2: Мы об этом поговорим, о девочках.
3: Да. Угу. И смотрите, вот если говорить, как влияют гаджеты на мальчишек, то иллюзорно все мальчишечьи потребности в компьютерных играх удовлетворяются.
2: Да еще как, очень живописно там все.
3: Да, цели есть? Есть. Взаимодействие со сверстниками или там с игроками есть? Есть. Опа. Достижения есть? Есть. Соревновательность есть? Еще какая? Да? Удовлетворенность от побед есть? Или стремление к цели, да, победить? Есть. Но парадокс-то в чем?
2: Но, по сути, может быть, это такой симулятор. А разве это неприменимо к жизни?
3: Вот понимаете, нашему мозгу все равно, виртуально или это реально.
2: Так если ему все равно, значит, получается, мальчик научается быть в опасности, разве нет?
3: Вы смотрите, тогда что получается? Наш-то мальчик, повзрослев, будет жить в виртуальном мире или в реальном? Понимаете? Вот там все происходит по нажатию кнопки. Там все происходит ведь не с тобой, а с твоим героем. Ты, получается, прокачиваешь своего героя, а сам-то, кроме своих пальцев, я не скажу, что совсем мозг не тренирует, да, есть игры, где очень хорошо развивается логика, то есть я не совсем против игр, да, но когда тотально ребенок уходит в виртуальный мир, и он начинает путать реальный мир с виртуальным, это на самом деле серьезная тревога.
2: Чем мы замещаем, чем заместить гаджеты? И вот вы сказали, есть необходимость в некой опасности.
3: Опасно то, что гаджеты у нас замещают эмоциональное общение с значимыми близкими взрослыми. Чем замещать? Только собой. Парадокс, но только так. Других вариантов нет. Если вы хотите, чтобы ребенок ваш вернулся в реальную жизнь, вот наша реальная жизнь, она должна быть наполненной и интересной. И вот сейчас было лето, да, и летом у меня мальчишки, внуки фактически были с собой. Так вот они за лето побывали на 5 озерах, они в таких лесах побывали, они проплыли очень широкие 3 реки. Вот, то есть вот она реальность, и они такой кайф от этого всего получают. Вот много ли пап, ну я правда бабушка, ну ладно, много ли пап такое детство обеспечивает своим детям? Сейчас очень многие скажут: некогда, времени нет. Вот давайте здесь речь о приоритетах. Вот где приоритеты? Если ваши дети вам приоритетны, давайте инвестировать. Если постараться, всегда найти можно время.
2: Где сегодня мальчик может найти игры, совместимые с настоящей жизнью? Я сейчас немножко иллюстрирую. Когда мы выбирали квартиру, у нас еще не было ребенка, и я целенаправленно выбрала место нашего жительства так, чтобы не было много автомобилей и машин, чтобы была детская площадка. Посередине была родителями сделана небольшая детская площадка. Дети наши играли. В основном во дворе одни мальчики были. И мы, родители, просто смотрели в окно. Если я куда-то ушла, я знаю, что моя приятельница из другого дома, Наташа, она смотрит за нашими мальчишками. Мы не лезем. Вот примерно такое, да, и там, собственно, у них какие-то движухи, там мужско-мальчишечьи-то и происходили. Расширьте тоже мое наблюдение, может, у вас какие-то есть советы.
3: На самом деле, вы привели очень хороший пример. Вот именно задача родителей – создать такие условия. Во-первых, хорошо, если хороший, значит, спортивный коллектив.
2: Двор еще я бы хотела сказать. Но нас воспитывал двор, в хорошем смысле этого слова. Двор у нас был хороший.
3: Вот Двор для мальчиков, но и для девочек тоже.
2: Для девочек,
3: да,
2: тоже очень
3: для
2: хорошо.
3: Для мальчиков вот то, что надо.
2: Там ведь гендерные роли. Мы играли в что? В семью мы играли, да? А, как-то. Дочки матери, вот я вспомнила.
3: Да. Вот смотрите, дочки матери. Хорошо обозначили. Девочки и мальчики во дворе играют по-разному. Мальчики занимают огромное пространство, девочкам достаточно уголка, уголочек, чтобы, да, в дочке мальчики поиграть. Кстати, проводили очень интересный эксперимент. В садике воспитатели на время вышли из группы. Как дети себя поведут? Мальчишки сначала в группе посмотрели, что воспитателей нет. Дальше что они делают? Вышли в коридор и начали бегать. То есть они занимали максимальное пространство. Девочки все забились за шкаф и начали играть дочки матери. Вот четко показывать, что надо мальчикам и что надо девочкам. Поэтому ребенок в своей комнате за компьютером – это не совсем про мальчишечью хотелки.
2: Девочки, их общение, давайте к девчонкам перейдем. Что гаджеты воспитывают в них? Вы уже так чуть-чуть сказали о том, что общение, социальные сети. Вот туда все устремлено внимание девочки. Что там происходит?
3: Вы смотрите, да, по природе мужчины, они более соревновательные, да, они более стремятся к показанию своей значимости доминирования, да, значимости, стремления к доминированию, то девочки все-таки больше склонны к общению. Но, видимо, это связано с филогенезом. Смотрите, да, если взять раннее развитие человечества, то как это происходило? Мужчины уходили на охоту или там на войну, женщины оставались там и были хранительницами очага. Что они делали? Они воспитывали детей, они общались между собой. И по большому счету и сейчас, по некоторым данным, у женщин потребность в общении, значит, в 6-8 раз выше, чем у мужчин. Поэтому это вот как раз очень хорошо надо понимать в семьях, когда женщина сидит с ребенком, когда муж приходит уставший, нагоревший с работы, она со своей потребностью к общению нападает на мужа.
2: Ну, появился взрослый человек, с которым можно поговорить, конечно, нормальным человеческим русским языком, а не пипи-кака.
3: Да. И вот здесь мужчины должны быть более терпеливыми, да, и женщинам очень важно найти такую же женщину, которая страдает от недостатка общения. Это другая мама.
2: В общем, мы заточены на общение. Социальные, конечно, сети тут нам, девочкам, в помощь.
3: Да. Угу. И вот девочки прямо там кайфуют. Значит,
2: это здорово, они прокачивают, да, этот навык. Разве это плохо?
3: И смотрите, что происходит. Вот в социальных сетях сейчас очень интересное такое вот идет общение, да, очень важно демонстрировать свою внешность. Очень важно рассказывать, в общем-то, как ты проживаешь. То есть ты как бы постоянно рассказываешь о своей жизни и что происходит у девчонок, да, сравнивание и своей внешности, и своего образа жизни с другими. Но в социальных-то сетях редко кто показывает, что плачет. Редко кто показывает, что ему очень плохо и одиноко.
2: Нина, да? Сейчас такая тенденция, что плачут, рассказывают, и эти ролики, рилсы взлетают вверх. Сейчас вот это вот обнажение, его очень много сейчас, да, плачут, рассказывают какие-то интимные части своей жизни, либо вообще придумывают и плачут.
3: Так это вот взрослые же задали этот
2: тренд.
3: Да, ты. Маленькие-то девчонки, они копируют. Ведь по большому счету, что происходит сейчас с девочками? Они очень сильно ориентированы на внешность. Вы посмотрите вообще, как мы уродуем своих девочек с детства, да? То есть как будто твоя внешность – это вот единственная ценность, которая есть. Но, понимаете, если мы научим девочек только относиться... Вот эти фильтры сейчас, да, фотографии, да, и так, да, далее. Да. Вот. И что происходит в конце концов? Во-первых, когда ты сравниваешь себя с другими, будут всегда люди, которые лучше тебя, будут всегда люди, которые хуже себя. Но в этой ситуации очень часто хочется быть кто лучше тебя, похожим на них, да? Но не всегда это в реальности получается. Во-вторых, ведь надо понимать, что в социальных сетях ты не полностью видишь человека, а не полностью видишь реакцию. И посмотрите, что происходит с девочками. Они постоянно нуждаются в этих лайках. Вот я сфотографировалась, вот поставьте мне лайк. Нет лайков, что она делает? Она расстраивается. Мало того, что даже сегодня детское движение, по сути, педагог, да? Даже вот детское движение, которое мы сегодня активно развиваем, кстати, вот оно тоже очень индивидуалистическое. Если, вот возьмем, давайте дальше, да? Ну, уж не правда, другую тему, ну, как бы, может быть, даже запишите под туда. Смотрите, вот тимуровские движения. Что было ценно для детей тогда? Кому-то помочь и сделать добро, чтобы он радовался, да? Сейчас, когда дети делают добро, что они сначала делают? Они обязательно должны фотографировать это все и показать: я это сделал. Смотрите, акцент не на того, кому ты это сделал, а я это сделал. И вот в социальных сетях то же самое, да? Я, вот мое и так далее. И в итоге сегодня масса девочек в депрессиях, в апатии и так далее. Опять же, возраст такой, когда девочки особо переживают по поводу своей внешности, по поводу того, какой я буду, какая я есть. И если я не очень нравлюсь своим сверстникам, если я одинока, у меня нет подруг, то я буду искать таких же, собственно говоря, в социальных сетях, кто меня понимает. И, очевидно, меня понимает такая же. И представьте, какая синергия, только с минусом. И это такое нагнетение, да? И я всегда говорю, что у подростков обязательно должны быть именно реальное общение, ведь наша советская психология как нас учила? Ведущая деятельность, то есть та деятельность, которая формирует личность в этом возрасте, это общение со сверстниками. Для чего мне необходимо общение со сверстниками? Для того, чтобы примерять, какая я, как я среди других, да, что я умею, что я не умею, и почувствовать свое место среди сверстников. А сегодня этого реального общения нет. А то, что касается, значит, в соцсетях, это в любом случае получается, ну, как бы часть общения, что ли, да? Нет вот как раз перцептивной части общения. То есть я воспринимаю человека не полностью. Mm-hmm. Я воспринимаю его частично, по его словам, по его там фотографиям и так далее.
2: Еще несколько слов о сравнении. Сейчас новая вень. Если девочки раньше сравнивали себя с актрисами, с какими-то персонажами, сейчас сравнение с ИИ-персонажем.
3: Ага.
2: Вот. О. Искусственный интеллект нам дал такие образы. Девочка смотрит на это и так хочет быть вот такой вот абсолютно совершенной, прекраснейшей, без какого-либо где-то там прыщечка или еще чего-то. И это сравнение заранее проигрышное. Что этому противопоставить?
3: Замечательный вопрос. Это действительно круче, чем кукла Барби. Вы наверняка знаете, в общем-то, вот на производителя куклы Барби очень многие подавали в суд именно потому, что они очень сильно негативно влияли на самооценку девочек.
2: Да.
3: А ИИ нам таких красавиц выдает, причем нереальных. Угу. Вы знаете, у Зимбардо в книге «Мужчина в отрыве» есть очень хороший фрагмент, когда он общается с преподавателем вуза, и вот этот мужчина молодой говорит: у нас в университете, в принципе, нет красивых женщин. Угу. Говорит, я смотрю вот на публику и поражаюсь, как нет красивых женщин. И у меня, говорит, все стало, значит, на место, когда я у него в гостях побывал. У него на стене висят именно модели красавицы. У него есть некий образ, некое ожидание к внешности девушек, поскольку это у него вся стена обвешана, да, этими моделями. Вот. И тогда вот мне стало понятно, почему он не видит красивых женщин в университете.
2: Вы предвосхитили мой вопрос, как контент для девочек влияет на восприятие женского на мальчишечью аудиторию, да, когда мальчишки смотрят на девочку, девушку прекраснейшую, богиню, но она не живая, и это формирует его тоже, ну, наверное, и сексуальность. А мы поговорим об этом после паузы. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Нина Иварова. Мы говорим о гаджетах, о том, как они влияют на развитие поведения мальчиков и девочек.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошел со характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Нина Айварова. Напомню тему разговора «Гаджеты. Влияние на мальчиков и девочек». Мы говорили о внешности, об акценте на внешности, что очень важна внешность сейчас, да, что мы прямо как-то сильно заморочены этим. И упомянули о том, что восприятие женского у мальчиков тоже создается этими образами несуществующего ИИ, да, персонажа. Как это влияет на мальчишечью аудиторию? И какое поколение мальчиков мы получим, с каким запросом в будущем?
3: Вообще ИИ очень сильно влияет на восприятие девушками парней, да, и так на восприятие парней.
2: Наоборот.
3: Да, да, наоборот, да.
2: Девочки же тоже на мальчишечьи образы смотрят, красивые качки такие, да, в общем, какие-то прекраснейшие юноши, не настоящие.
3: О чем и речь? И смотрите, на самом деле, вот эти, возьмем про мальчишек тоже, да, если вот посмотреть на этих мальчишек, которые постоянно в спортзале, и постоянно акцентировано на том, какие у них мышцы. Это такие, знаете, мужчины-нарциссы, да, которые любуются своим телом, да, постоянно делают акцент на том, как я выгляжу и в какой я форме.
2: Ну, вот, это да. Если, наверное, сильно гипертрофировано, да, ну, как бы заниматься своим здоровьем и желать красивое тело, особенно в подростковом возрасте, хочется нравиться, это нормально.
3: Безусловно, потому что, вот смотрите, что значит подростковый возраст? Подростковый возраст – это выстраивание своей взрослости. Я как пазлы собираю модели, те, которые вижу в обществе. Где-то качки, где-то там смелость, где-то там вот мужественность, где-то, в общем-то, вот какие-то там ложные ценности. Я постепенно как бы из этого всего складываю и формирую свою личность, такую взрослую, да, личность уже. И внешность – это первый параметр, который бросается в глаза. Безусловно, да? И ведь по большому счету, особенно девочки, значит, очень сильно акцентированы на своей внешности, больше, чем мальчики. Почему? Потому что общество нам говорит, женщина должна быть всегда красивой. Про женскую красоту, согласитесь, говорят больше в обществе. И сейчас именно на внешности, да, делается очень вот это вот бизнес, индустрия красоты.
2: Конечно,
3: да? Посмотрите, сегодня даже
2: да.
3: есть косметические магазины для подростков. И посмотрите, сколько подростков, девочек сегодня занято тем, что они постоянно меняют свою внешность, там наносят кучу красок и так далее. Надо ли это в 13-12 лет? Но это вот вопрос мамам. Вот. По большому счету, посмотрите, что происходит. Если девочка научилась больше акцентировать внимание только на свою внешность, я сразу скажу, это изначально очень проигрышный вариант. К сожалению, внешность имеет свойство меняться с возраста. Ты хочешь, не хочешь, да, твоя внешность поменяется. И вы посмотрите сегодня, мы сколько женщин взрослых видим, которые просто катастрофически боятся стареть. Понимаете? Оттуда депрессия, отсюда недовольство собой. Если я кардинально меняю свою внешность, это о чем? Это о том, что я не принимаю себя. Я самой себе не нравлюсь.
2: Здесь еще какая-то тонкая грань. Когда девочка становится подростком, то у нее как бы выпочковывается вот эта ее женственность, да, она развивается в ней. И здесь важно подхватить, особенно там папа, ну, в моем случае, например, старший брат, папа уже не было в живых к тому времени, да, но я в первый раз накрасилась, я помню, и меня похвалил старший брат. То есть я какой-то отзыв получила положительный от мужского в своей семье. Губить и запрещать девочке развиваться как женщина, ну, здесь какая-то тоже, мне кажется, крайность. Тогда давайте скажем, с какого возраста можно? И как-то маме же надо еще остановить этот поток. Все девочки в 12 лет в классе красятся, а своей дочери нужно как-то внушить, что ты будешь другая, ты будешь белой вороной.
3: Вы знаете, я здесь не столько против красок, да, а я против каких-то крайних вариантов, что кардинально меняем свою внешность. То есть настолько много накладываю, да, этой штукатурки, да, что, в принципе, я уже на себя-то не похожа. А потом во взрослой жизни настолько я уже чем-то там наколота и так далее, да, что, в принципе, я меняю свою индивидуальность. Вот я больше об этом. Я тоже крашусь, но именно для того, чтобы подчеркивать какие-то такие, в общем-то, вот...
2: Деликатно чтобы делаете. Вот
3: свои недостатки, тогда, по большому счету, это прежде всего наша сексуальная сторона. Ведь смотрите, с чем это связано, да? То есть вот эти краски и вот какие-то, в общем-то, вот игра с нашей внешностью, это подчеркивание нашей сексуальности. Глаза более становятся выразительными, да? Губы более пухлыми, яркими, да? Значит, это же про фактически привлечение. Это наши бессознательные вещи. Хотим мы этого, не хотим. Да. То есть я не про это. Я про именно акцент. Серьезный акцент на вот своей внешности. Я уже говорила, это проигрышно изначально. Внешность имеет свойство меняться. Да? Вот. И что тогда мы еще формируем? Мы тогда девочку не приучаем видеть, чувствовать других. То есть у меня ценность, акцент только внешность. А мой внутренний мир тогда остается пустым. Вот в этом году, летом, мне подарили очень такую большую метафору. Девушка одна говорит, вот что касается парней тоже. Вот я, говорит, пообщалась с мужчиной, я-то думала, что... А она работает актрисой в театре, да? Я-то думала, у него внутренний мир как театр наш. Оказалось, его скворечник.
2: Как она быстро его поняла. Может быть, там глубина есть.
3: То есть он настолько мелкий,
2: не поторопилась,
3: видимо,
2: ли, да, она, да, со скворечником?
3: Может быть, но вот давайте посмотрим, ведь красота-то, да, вот именно душой. Вот и многие женщины думают, что вот именно за морду лица выбирает мужчина. Да, вот мудрый мужчина-то ведь выбирает.
2: Прозвучало грубовато, но мысль понятна. Давайте поговорим о субкультуре. Как-то у меня сейчас возник вопрос. И поиск себя, накладывание макияжа и прочее, это тоже свойственно сейчас субкультурам. И, может быть, гаджеты и соцсети помогают подростку, ребенку найти таких же, как он. Разве это плохо? Это же творчество.
3: Субкультура, в общем-то, имеет ведь очень давнюю историю, да, то есть нельзя сказать, что это только современность.
2: И давайте скажем, что это временное явление. Родителям скажем, что вчерашний Эмма и Гот, и сегодня мужчины в костюмах деловых, и нормальные такие дядьки.
3: Вот если у ребенка есть такая среда, где он должен этим переболеть, если это не опасно для его жизни, пусть переболеет. Вот я сразу вспоминаю, да, своего сына, когда он вернулся на каникулы, абсолютно белоснежный. Я с улыбкой посмотрела на него.
2: Он выкрасился.
3: Я говорю, еще какие у тебя цвета-то остались?
2: Он волосы перекрасил.
3: Да, волосы
2: покрасил. Он стал блондином, а был брюнетом.
3: Да, был брюнетом. И стал вот таким ярким блондином. Да, ничего так интересно, да. Но я улыбнулась, говорю, слушай, я говорю, классно. Я говорю, какие еще цвета-то остались? Зеленый, говорю, синий, красный, фиолетовый. Давай, говорю, по неделе на каждый цвет, чтобы успокоился. Все, больше никаких цветов не было. То есть я не запрещала, я просто улыбнулась и как бы дала понять, что как бы вот, ну, поиграй, раз хочется.
2: Вы как-то сказали про внутренний мир, а что гаджеты мимо развития внутреннего мира, разве они не дают возможность развивать себя?
3: Смотрите, да, самое опасное здесь, что происходит, мы не знаем, какой информацией наполняют они себя. Если это только позитивная информация, да, если это информация созидательная, то флаг в руки. Но где гарантия? И понимаете, вот сейчас ведь смотрите, да, кибербуллинг и так далее, да, то есть сегодня девочки наши подвергаются различным сексуальным там, в общем-то,
2: это
3: вот,
2: ужас, да,
3: значит, унижениям и так далее. То есть мы же не знаем, чем заняты наши дети. Вот вся опасность-то в чем? Ведь наш внутренний мир формируется за счет той информации и за счет отношения. Вот к той или иной информации, к тем или иным фактам. И они наполняют сегодня свой внутренний мир неведомо для нас. Чем? И вот у меня есть очень хорошая игра, когда дети выстраивают будущее своей жизни. Вот там такая шелуха выходит, там такие ценности. Я говорю, ребята, это вам в дальнейшем поможет жить?
2: Как пример шелухи, что там выпадает у ребят? Какие вот, антиценности вот вы
3: смотрите,
2: достали?
3: Да, у них какие ценности? Там как раз вот игра построена таким образом, что они по пятилеткам должны обозначить, какие основные события произойдут у них за эту пятилетку. И вот, знаете, допустим, у меня появилась кошка. Я говорю, девочки, мальчики, вот появление кошки, кошки. Это очень важное событие за 5 лет. И другого важного у вас ничего не будет за эту 5-летку. Или, допустим, 3-й раз вышла замуж.
2: Опа. Да, уже вот такие схемы в голове.
3: Там, да, вот девочка, допустим, да, и герой выходит 3-й раз замуж. Mm-hmm. То есть, смотрите, у них уже априори, да, непонятно, откуда эта информация в голове взялась, что женщина будет выходить замуж 4-й, 5-й раз и так далее. И это абсолютно нормально.
2: Давайте поговорим уже под занавес, как развивается здоровая идентичность у мальчика и девочки, через какие процессы и вопросы они приходят к своей целостности, вообще, по сути, к самому себе, к самой себе.
3: Вообще, если говорить о здоровой половой идентичности,
2: да,
3: она начинает формироваться где-то очень мощно в 3 года, когда появляется у ребенка.
2: Я понимаю, я мальчик, там, я девочка.
3: Да, я мальчик, я девочка. И причем четко по каким-то внешним признакам. Я помню, в садике...
2: Что-то увидел у себя
3: Я помню, в садике был такой случай, я подрабатывала в студенческий садик, и мальчик идет такой в длинной маечке, да, а воспитатель говорит: ой, Сережа, ты девочка, он поднимает так майку. Я мальчик.

0: то он сначала сам наиграется.
1: Сколько мы видели таких примеров.
0: Да. Вот если он подарит куклу девочке, он играть точно не играть не будет, понимаете? Вот и такие вот нюансы. Мама, она одинаково воспитывает ребенка с позиции биологической защиты. И вот
1: колоссальная
0: здесь
1: роль у папы, просто колоссальная. Да. Как нам нужны папы.
0: И дальше смотрите, да, вот я не зря говорила, фундамент закладывает мама. И очень важно маме, вот понимаете, опять к женщинам вернемся, да, очень важно маме формировать адекватное отношение к отцу. И если мама постоянно недоволен своим мужем и постоянно критикует при детях, все, авторитет мужской в семье убит. И тогда представьте, как сложно формировать свою идентичность мальчику. Я вообще негодяй и вообще никто. И как сложно формировать именно женскую позицию, женское отношение к мужчинам. Все мужчины не очень хорошие. И вот здесь я всегда говорю, если мама противопоставляет папу своим детям, то, как правило, редко, когда такой человек в дальнейшем может выстроить свои счастливые отношения. Дальше, ведь если посмотреть, я когда не знаю, как поступать, я всегда задаю вопрос, а как раньше формировались мужчины? Обратите внимание, во всех культурах до 5 лет девочки и мальчики одевали одинаково, причем женскую одежду. Длинное платье в России. Меня что потрясло, значит, когда я была в музее в Дрездене, то я видела картину, где стоят три девочки. И дальше экскурсовод говорит, видите, говорит, два мальчика и одна девочка. Я тут посмотрю, красивое платье девочек, женское, да, девочье платье, да. Вы же знаете, что до 5 лет мальчиков одевали в женское платье. Если у нас вот это льняное было длинное платье, то там реально такая вот платьице с рюшками на мальчике. И для меня это было таким открытием, оказывается, не только в нашей культуре, да. То есть, и смотрите, когда мальчик снимал вот эту женскую одежду, начинал одеваться
1: как мальчик,
0: как мужчина, да, то у него происходит перестройка. Я мужчина. Дальше он переходит, значит, в мужскую сферу. Работает
1: как
0: вместе с папой,
1: тусуется
0: с папой, с дедушкой, да? Вот. И я всегда говорила, и до сих пор говорю, я не смогу формировать мужскую психологию, потому что я сама женщина. Я думаю по-женски, у меня чувства женские. И вот здесь очень важно понимать, да, что вот папа играет колоссальную роль для мальчиков. И вот надо понимать, где-то 7 лет мужская стезя – это природа. Это улица, это лес, это река и так далее. Вот обратите внимание, да, очень много успешных мужчин, охотники и рыбаки. Понимаете, они там наполняются, это их, это мужское.
1: Ну, у нас дефицита с этим нет, я к тому, что у нас природа в доступе, пожалуйста. В любое окно можно посмотреть, да. Фантомансийски, и всегда упрешься в какой-то прекрасный живописный лес.
0: Да. А вот папа девочку бережет, папочка девочкой восхищается, да, и в то же время папа девочку направляет. И папа учит заботиться девочку. Если что-то девочка там сварила или там ухаживает за папой, она говорит, ой, ты моя милая девочка. Как приятно. То есть смотрите, да, он постоянно как бы, да.
1: Я хочу подвести к тому, что мы говорим о гаджетах, да, влияние на гендерные роли, но гаджет не заменит ни папу, ни маму. Поэтому, конечно, и вы об этом так часто говорили, о том, что нужно быть рядом и нужно быть включенным.
0: Вот, да, и смотрите, тогда что получается? Если мы говорим о гаджетах, то папа должен быть рядом с ребенком, мама должна быть рядом с ребенком, да, то в семье должно быть это общение. Если в семье есть вот это общение, да, и учет вот это гендерных особенностей женой, особенности мужа, особенности жены, то дети это будут чувствовать. И я еще раз повторяю, вот лучшая замена гаджетов – это эмоциональное общение со своими детьми. Другого варианта нет.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были мои гости, психолог Нина Иварова и я, ведущая программы «Наша личная» Рената Гасанова. Мы говорили о гаджетах. Я выясняла у Нины, как они влияют на мальчиков и девочек. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
2: «Наша личная» – программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. «Наша личная» –

0: радио Югра. Реклама.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложение о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
7: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ ППЛА.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
3: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
4: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
6: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные. Более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует.
13: Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
1: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главное сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Let me see you dance, baby.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь губернатором Тобольской губернии Николаем Львовичем Гандати.
1: Это твоя история.
2: Вам 46 лет. Вы приняли предложение занять должность губернатора Тобольской губернии, и это никого не удивило. За вашими плечами продолжительная экспедиция на север бассейна реки Обь в нынешний Березовский район. Тогда вы были еще студентом-романтиком, изучали быт и традиции ханты и манси, собрали богатую коллекцию вещей их быта и религии. Вам предрекали блестящее будущее. Ваша карьера ученого успешно шла в гору, но все изменило ваше блестящее выступление в зале Санкт-Петербургского географического общества, где вы пламенно рассказывали о своей поездке в Новую Зеландию. Вы много путешествуете, естествознание, археология и этнография – ваша страсть. Вы увлеченно и пламенно рассказали об этой стране. После этой лекции к вам подошел преамурский генерал-губернатор Сергей Михайлович Духовский и сделал вам предложение, от которого вы не отказались. Так вы возглавили необъятную Анадырскую округу. Теперь вы начальник Чукотки. Ваш предшественник умер от хандры, так как тяжело переносил полярную ночь. Вы учли этот опыт, и как только наступала долгая ночь, вы отправляетесь в поездки по стойбищам. Практически сразу местный мороз научил вас его уважать. В одной из поездок вы дочерна отморозили нос и щеки. Вас вылечил местный шаман. Так вы полюбили приветливых и добродушных обитателей тундры. Ваша цель – остановить грабеж коренного населения. Вы запретили порядки, которые ввели иностранные и русские торговцы. Вы ввели денежные расчеты. Деньги, по мнению аборигенов, не имели цены, а они привыкли к натуральному обмену. Но теперь отличную шкуру или секача моржа не меняли на стеклянные бусы или зеркальце. Когда вы просили высшее руководство оставить вас еще на год в должности начальника Анадырской округи, Духовский не поверил. Он с удовольствием подписал ваше прошение. Ваш талант не только ученый, но и администратора заметили. Весной 1902 года вас назначают правителем дел Иркутского генерал-губернаторства. Это льстит вашему самолюбию. Там вас знают не только как руководителя, но и как ученого-этнографа. Ваши лекции в Москве в Русском географическом обществе имели успех. Никого не удивило, что через какое-то время вам предложили возглавить Тобольскую губернию. Вы прибыли в Тобольск в 1906 году и оставались на веренном вам посту до 1908-го. Петербург вами доволен. В вашей губернии тихо и спокойно, несмотря на то, что в регионе есть политические ссыльные. В других губерниях происходили забастовки, волнения и уличные бои. Вы отличный управленец и политик. Знаете, как дипломатично уладить острые вопросы, а когда перейти к решительным действиям. Вам нравятся здешние таежные места, вы хорошо с ними знакомы по студенчеству. Местные проблемы схожи с дальневосточными, и удаленность от центра давала самостоятельность. Вы считаете это большим плюсом. Ваши заслуги ценят, и вам, провинциальному губернатору, даже дают придворное звание камергера. Это не рядовое событие. В 1908 году сургутяне присвоили вам звание почетного гражданина. При вашем правлении Тобольская губерния стала одной из самых благополучных в империи. И вот вас переводят в Томский край улучшать социально-политическую обстановку, а она там нестабильна. Уже произошел черносотенный погром, он унес жизни десятков тымичей. По отзывам, с вашим приездом стало легче работать. Тымичи признательны вам за помощь в получении займа на школьное строительство и за активное участие в учреждении первых в Сибири высших женских курсов. Последние 7 лет существования Российской империи вы успешно управляете далеким Приамурским краем. Вы принесли много пользы, но в марте 1917 года вас арестовали. После выяснения обстоятельств отпустили. Улик против вас нет. Вы опытный администратор и прекрасно осознаете, что Россия уже не станет прежней. Вы уезжаете в Финляндию, читаете там лекции в столичном университете, но вас тянет на восток, и вы отправляетесь в Харбин. И там стремились быть полезным людям, занимаетесь общественной деятельностью, многое сделали для открытия Харбинского политехнического института, гимназии, школ для иммигрантов. А вот от предложения японских оккупационных властей возглавить бюро российских иммигрантов вы категорически отказались. Вы не стали доносить сведения о беженцах из России. Вы неугодны власти и вновь попадаете в тюрьму. Ваше имущество, две частные гимназии конфискованы. Как прошли последние годы вашей жизни? Уже будучи старцем, вы не были иждивенцем, давали уроки русского языка, выращивали и продавали помидоры. Вы до конца жизни оставались человеком, преданным России, особенно ее окраине, Сибири и Дальнему Востоку. Более подробно о жизни Николая Львовича Гандати я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, ух, какая биография.
3: Не то слово. На самом
2: такое
3: деле
2: чувство, что как будто бы какой-то непотопляемый человек абсолютно, и за счет, я не знаю, своих талантов, своей наблюдательности и колоссальной какой-то любви к образованию.
3: А вот как это не парадоксально будет звучать, может быть, вот стремление, как вы сказали, любовь к образованию, и дали ему вот этот вот стержень. Вот нашему Николаю Людвиговичу дали вот этот стержень и дали способность пережить вот эти все передряги, ведь он был человеком, который занимал государственные посты в нескольких губерниях. Несколько раз находился, на, по сути дела, на волосок от гибели во время революционных потрясений. Жизнь в эмиграции – это вот, это все один человек.
2: Все один человек. А вы сказали Людвигович, а он же Львович.
3: Ну, Львович – это уже на русский манер переименовали, потому что его отец, Людвиг Гандати, был итальянским архитектором. Вот. А матушка – тульская дворянка, так что семья была такая интернациональная. Вот. Лев, я вот, честно говоря, затрудняюсь ответить, почему все-таки его переименовали на русский манер Львом. Вполне возможно, он может... А, скорее всего, он перешел в православие.
2: Я-то вправе как говорить?
3: Хоть как. Хоть как. Давайте Львович.
2: Давайте Львович. Как складывалась карьера до назначения губернатором Тобольской губернии? Давайте, ну, как-то вкратце. Ну, самое, вот, ну, наверное, самое яркое, что было в этот период.
3: Ой, ну, Тобольским-то губернатором он стал в 1906 году, как раз в разгар Первой русской революции. Ой, как,
2: вот повезло,
3: вот
2: так повезло,
3: какое,
2: да?
3: Время-то, значит, было вот. И еще надо посмотреть, как бы кто повел, окажись на месте Гандати другой человек бы. Вот тех передрягов, каких ему пришлось побывать, и какие, перед какими проблемами его жизнь составила. Но будем так говорить, что, во-первых, получил прекрасное образование. И на самом деле, знаете, вот я когда знакомился с биографией Николая Гандати, то для себя такой вопрос поставил. Вот представьте просто на минутку, что было бы, если бы он не стал государственным чиновником, что было бы?
2: Ну, он бы
3: а
2: стал...
3: вот ведь он не потерялся бы, на мой
2: нет,
3: взгляд.
2: Нет, нет, нет.
3: Потому что он, если бы так бы повернулась бы судьба, он мог вырасти в блестящего ученого.
2: Ученого, да.
3: Вот. И вот это вот качество, с одной стороны ученый, с другой стороны государственный чиновник, его сопровождало, по сути дела, всю его жизнь до выезда за границу в 1918 году. Ведь посмотрите, он получил, как я уже сказал, блестящее образование. Заканчивает Нижегородский Александровский институт, да? Затем поступает на физико-математический факультет Московского государственного университета. Казалось бы, далеко, да, от естествознания, далеко от этнографии, далеко, значит, от истории, от сбора фольклора, до мозга костей, прагматичный склад ума, математик. И в то же время он вдруг, значит, оказывается в числе тех молодых студентов, тех молодых людей, которые основывают и становятся костяком общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. То есть от сухих цифр он уходит в сторону изучения человека. И вот в конце концов, вот может быть, вот этот факт, он и объясняет то, что когда он находился на посту губернатора в различных губерниях, где у каждой были свои проблемы, где у каждой был свой склад отношений между властью и населением, да, вот, он все-таки не менял в себе самое главное. Он поворачивался лицом к обычным людям.
2: А вот давайте поговорим, каким он был. Говорят, что всегда приветливый, вежливый, уважительный к собеседнику.
3: Вежливый.
2: Не вот очень многословный.
3: Не очень многословный. Привыкший слушать, дослушать до конца довод своего собеседника. Если был не согласен, пытался аргументированно возразить. Не было такого, да ты...
2: Ничего не знаешь?
3: Ничего не знаешь.
2: Вот про него говорят, что он нравился тем, кто зависел от него, и нравился тем, от кого зависел он. И тут прям какая-то, знаете, черта настоящего политика.
3: Он был педант. Педант во всем. Он был требовательный к себе, он был требовательный к людям. Он не терпел, когда кто-нибудь опаздывал на совещание.
2: Говорят, заходил сам с боем, последним боем курантов,
3: да, да.
2: Но, не дай бог, кто-то опоздал, да, и зашел после него.
3: Да, и многие просто-напросто, это неоднократно фиксируется, и были очень частые такие случаи, что лучше я приду в приемную губернатора Гандати за полчаса, за 40 минут, посижу на диванчике, да,
2: чем потом?
3: Вот, чем потом вызову гнев за опоздание.
2: Но, говорят, отчитывал наедине тихо, а хвалил громко и при всех.
3: Вот этому надо бы нашим некоторым руководителям так это...
2: Может быть, поэтому он нравился всем и тем, и другим?
3: Да, да. И очень-то, в общем-то, у него... такой политический склад поведения.
2: Ну, вот это он политик. То, что он политик, это просто, да, через всю биографию
3: вот,
2: его проходит.
3: То, что он политик и человек, который может спокойно разрулить любую ситуацию, он проявился как раз вот в годы Первой Русской Революции. Даже его противники по политическому лагерю, вот это вот, вот эти все студенты, которые там баламутили,
2: да, да,
3: и
2: да,
3: то
2: да.
3: говорили, товарищ Гандати.
2: Угу. Он остановил томских студентов, расскажите об этом, потому что там какая-то мистерия с переодеванием, что
3: ой,
2: это было?
3: Ой, ну представьте себе, заговорщики в каком плане? Конечно, там бомбы не метали, они просто хотели провести массовую манифестацию.
2: Ну, бурлило студенчество.
3: Бурлило, все, значит, там, ну, дай студентам покричать, да, вот, митинговые страсти, один оратор, другой друг друга там перебивают, вот, и тут выходит, не весь откуда взявшийся, а многие же его не знали ведь в лицо, ну, где губернаторы, где студенты, да, в простом пальто, в обычном, поверх.
2: То есть он переоделся...
3: Он сверху набросил простую одежду, да, значит, и пришел, по сути дела, на это собрание.
2: Угу.
3: И спокойно так, аргументированно, доходчиво, вежливо, не повышая тона, начал, значит, разговаривать со студентами. Убеждать, что не нужно баламутить народ. Ну, давайте лодку не будем раскачивать, да? Лодку народного спокойствия. И все, ему удалось. И когда в самый последний момент, вообще, а кто он такой, что это за человек, который сумел утихомирить вот эту вот митинговую страсть? Потому что его слушали, затая...
2: Дыхание,
3: да. И он снимает пальто, а под ним вицмундир вот этот вот его.
2: Губернаторский.
3: Угу. Все. И все. Ну, товарищ Гандати, просто-напросто. И даже сохранилось такое воспоминание, что один из студентов как-то, значит, говорил, вот если бы все губернаторы были такими...
2: Он расположил к себе ссыльных Тобольской губернии, и это тоже было сделать не очень просто.
3: А потому что ссыльные в губернии, в Тобольской губернии, это же представители разных политических
2: они
3: течений.
2: Они абсолютно разные, как мозаика.
3: Они друг с другом-то не могли зачастую, значит, ужиться, там постоянно вот эти споры были между социал-демократами, эсерами, там...
2: Анархистами.
3: Угу. Там среди анархистов-то целая куча течений было там. Угу. Вот. А Гандати удалось.
2: Страстная неделя 1908 года.
3: Страшное событие.
2: Давайте поговорим об этом.
3: Ведь смотрите, страшная неделя. Последняя неделя перед Пасхой. По христианской традиции в эту неделю все приговоры смертные, они, если не отменялись, а зачастую отменялись, то переносились на неопределенный срок. Все-таки христианские традиции соблюдались. И вот на страстной неделе должно произойти убийство осужденного. Должна была приведена...
2: Смертная казнь.
3: Смертная казнь.
2: Повешение. Кого?
3: Вот, одного из революционеров.
2: То есть военно-полевой суд.
3: Военно-полевой суд. Давайте не будем забывать, что 1908 год – это уже, по сути дела, на большей части территории. Но мы можем говорить, что уже к 1907 году первая русская революция захлебнулась. Благодаря, вот, кстати, и военно-полевым судам, введенным Столыпиным в 1906 году. Но 1908 год, несколько месяцев спустя, вот, видимо, отголоски вот этого, вот этих событий, военно-полевые суды еще действовали, так вылавливают смутьянов. И вот страстная неделя, весна 1907 года. Человека должны повесить.
2: А, по-моему, вот. Семерых приговорили.
3: Вот.
2: Разве нет?
3: Несколько человек. Несколько человек. И вот Гандати пытается дозвониться.
2: Пытается остановить казнь. А казнь должна произойти в Тобольской тюрьме.
3: Да, он пытается остановить, но, извините, решение суда есть, там, как говорится, выполнять надо. А ты кто такой? Ты губернатор, конечно, ты гражданское лицо, а мы вот тут военно-полевой суд. Он пытается дозвониться в Омск, он пытается дозвониться в Петербург до самого Столыпина.
2: Они с начальником этого телеграфного пункта целую ночь сидели и набирали, и звонили.
3: Набирали и абсолютно ничего не добились. Казнь состоялась. Но вот сам факт того, что он не просто государственный деятель, он христианин, которому не чужды вот эти христианские традиции, он пытался все-таки в последний момент как-то изменить судьбу этих людей. Но негоже на страстной неделе, может быть, он добился бы отсрочки этой казни. Вполне возможно, понимаете? Он не добился ничего. Ему не ответили.
2: Прием в Зимнем дворце. Николай Львович Гандати встречался, скажем так, император Николай II встречался с Николаем Гандати.
3: Была аудиенция.
2: Была
3: аудиенция в Зимнем дворце. Напомню, что 29 января 1911 года Гандати первым из гражданских лиц был назначен приамурским генерал-губернатором, то есть сочетал в себе и гражданскую, и военную власть. А что такое генерал-губернаторство? Это территории, которые располагались на границе Российской империи. И генерал-губернатор, он осуществлял общее руководство и гражданским обществом, и армией. Mm-hmm. То есть подчинялись ему все. И в 1911 году Гандати встречался во время аудиенции в Зимнем дворце с Николаем II. И вот я просто хочу вам перечислить те вопросы, которые он попытался донести до императора. И надо сказать, что император его очень внимательно выслушивал. А вопросы, представьте, Приамурье, Дальний Восток. И вот он приезжает, у него за плечами работа в Тобольской губернии, а Гандати был губернатором, при котором Тобольская губерния из захудалой провинции превратилась в одну из самых процветающих
2: в губернии. Тобольской губернии очень обрадовались, когда Гандатик приехал к ним.
3: Конечно, конечно. Он столько там это сделал и столько вопросов сразу
2: решил,
3: же стал...
2: Да.
3: Где-то успел решить.
2: А почему? А потому что в экспедициях был...
3: Как раз вот на Тобольском севере.
2: На Тобольском севере, вот современный Березовский район.
3: Да. Он знал не понаслышке те проблемы, которые стояли...
2: Он все знал, как ученый, все изучил.
3: Вот. Угу. Опять же, смотрите, с одной стороны ученый, с другой стороны политик.
2: Вернемся в Зимний дворец.
3: Вот, Зимний дворец. Какие проблемы? Я вам сейчас просто-напросто фрагментарно их назову. Мы живем с вами в 21 веке. 100 с лишним лет прошло после встречи Гандати с Николаем в Зимнем дворце.
2: Сейчас я услышу что-то знакомое.
3: Смотрите, он прямо говорит, надо укреплять границы. Потому что главная проблема, которая мешает развитию этого региона, это экспансия со стороны Японии, это экспансия со стороны разбойников китайцев, вот этих знаменитых хунвузов, это, значит, заполонившая рынки Дальнего Востока китайская водка, дешевая, упивается которой все и многие травятся, это в то же время необходимость, при условии, если будет граница открыта, если будет стабильность, если будет безопасность, то мы можем привлечь иностранные инвестиции. Дальневосточный экономический форум. На полном серьезе, да?
2: Угу.
3: Вот. Кроме этого, развитие рыбного промысла. Амур, полноводная река. Угу. Амур, река, которая кишела в то время рыбой. Дальше горные рудники, которые нужно тоже исследовать. Это большой плюс. Понимаете, это 1911 год. Чтобы наши слушатели понимали, что это было за время для решения вот этих вот перечисленных проблем, у нас только недавно еще была построена Транссибирская магистраль, соединившая Челябинск и дальше европейскую часть России с Владивостоком, с Дальним Востоком. Понимаете? Вот. И вот человек, который встал на пост генерал-губернатора, говорит вот об этих проблемах. Он говорит о перспективах этого региона. Он здесь уже человек как государственно мыслящий. Мыслящий не только в рамках одной губернии, что пришел к царю и давай преференции для себя, как говорится, для своей губернии выпрашивать, да, дайте, царь-батюшка, мне то, дайте мне это, дайте это. Он видит на перспективу и говорит, чем Приамурье, чем Дальний Восток, может быть полезен для России в целом.
2: Но у него была возможность...
3: Ну и да. в то же время, извините, не будем забывать, что это и ученый. Так что культурное и научное развитие Дальнего Востока, исследование Дальнего Востока, это вот тоже не ушло от взора Гандати.
2: Ну, там, где другой, наверное, чиновник мог какие-то блага себе выпросить.
3: Вот я про что, про что и говорю.
2: Но он попросил организовать разностороннюю экспедицию в Амурскую область, ну, на Амуре.
3: Чтобы исследовать.
2: Да.
3: Чтобы исследовать. Потому что даже...
2: Вопрос по переселению крестьян.
3: Даже те данные, которыми владел Николай Львович...
2: И он провел
3: накануне своего приезда в Петербург, и какие и те картины, которые он обрисовал, какие картины он доложил о положении дел, значит, в Приамурье, Николаю II, они поразили императора.
2: Можем ли мы назвать Гандати нашим Столыпиным? То есть масштаб этих личностей и за схожесть взглядов?
3: Кто-то называет его ретроградом, то есть человеком прошлого. Кто-то говорит, что он опоздал, что эпоха требовала других людей. Людей с другой энергетикой, с другой энергией, с другим взглядом. Но, знаете, трудно об этом говорить. Мог ли он стать сибирским Столыпиным? Вполне допускаю, что мог бы. Он, понимаете, он на самом-то деле давно перерос уровень вот этих вот провинциальных губернаторов.
2: Реформы и инициативы, какие он реализовал у нас здесь, в Сибири?
3: Вы уже говорили о том, что он, прежде чем его утвердили на пост губернатора Тобольской губернии, он был в этих краях, как ученый. Он... По сути дела, жил среди коренных жителей. Он знакомился с их культурой, он изучал этнографию, изучал экономические какие-то вопросы, изучал хозяйственный образ жизни, да, этих людей. И вот когда он 13 января 1906 года пришел на пост губернатора Тобольской губернии, он пришел уже с конкретной программой действий, которая была из нескольких пунктов. Это прежде всего защита интересов коренного населения. Так, например, было на государственном уровне положено начало регулирования взаимоотношений между рыбозаводчиками, рыбопромышленниками, с одной стороны, и владельцами территорий, которые сдавались в аренду, вот этих знаменитых песков. В этой области порядок был, в общем-то, наведен. Старались навести, во всяком случае. Как вот система платежей, система взаимоотношений, чтобы не было, как говорится, обмана со стороны рыбопромышленников, коренного населения, чтобы все было, как говорится, на обоюдовыгодной основе. Все вот эти взаимоотношения. Дальше. Развитие пароходного сообщения. Ну, сам Бог велел. У нас есть Иртыш, У нас есть Обь, судоходные реки, нужно пароходы пускать. Нужно вот эту вот огромную территорию соединять по рекам друг с другом.
2: В этом вопросе они были новаторами.
3: Да.
2: Тогда.
3: Дальше. Исследование рыбных запасов. Опять-таки, что греха таить, мы все говорим, значит, что у нас вот рыбы сейчас, да, в Оби и Вертыше мало становится. Разные причины можно назвать. Вот. В том числе и браконьерство, да. Это вечная проблема. Это вечная проблема со стороны как организованных артелей, вот этих вот рыбопромышленных, рыбозаготовительных, да, и единичных каких-то там браконьеров, что нужно сохранять рыбный запас. Рыбный запас, он не вечен, нужно как-то регулировать популяцию рыб. То есть тоже вот одна из проблем, которой занимался аппарат губернатора Гандати в Тобольске. Ну и давайте еще не будем забывать, что именно благодаря усилиям Николая Львовича у нас расцвела благотворительность, у нас появилось отделение Российского Красного Креста, и, в общем-то, деньги от благотворительности, ну не сказать, что потекли рекой, но для нужд края, для нужд губернии были достаточно приличные.
2: Угу. Вот. Как складывалась его жизнь в эмиграции?
3: 2 марта 1917 года произошло событие, которое я, например, считаю катастрофой для России. Отречение Николая II. Для людей типа Гандати отречение императора стало личной катастрофой. Потому что рухнули те идеалы, которым они служили всю свою сознательную жизнь. Возраст Гандати не помешал его недоброжелателям, представителям новой власти, которые только и хотели побыстрее разделаться с ненавистным и пользующимся уважением и симпатиями среди населения губернатором. Он был арестован, он приехал из деловой поездки, значит, во Владивостоке был арестован, привезен в Петербург, провел в тюрьме месяц. Детально его деяния исследовала специальная комиссия, созданная временным правительством.
2: Вот. Что-то нашли?
3: Да ничего не нашли. Одно из дел, которым занималась чрезвычайная комиссия, вот эта ЧК, большевики здесь оказались не первопроходцами, они тоже докопались до Гандати. Тоже, значит, пытались уличить, что он злоупотреблял казной, что он злоупотреблял своим положением, что он растрачивал казенные деньги не туда, куда надо, значит, что он был сатрап царский, там, значит, и так далее, и тому подобное. Не нашли ничего. Отпустили после месячного заточения. Он уезжает в Иркутск. В то время Иркутск – это достаточно крупное сосредоточение антибольшевистских сил. Все пытаются перетянуть его на свою сторону, все пытаются, если сделать не знаменем, как говорится, антибольшевистской борьбы, то вот, смотрите, у нас такой прогрессивный генерал-губернатор Гандати в наших рядах.
2: Он не примкнул никому.
3: Потому что расплодилось огромное количество партий, ой, различных союзов.
2: Очень, да. Пестрота поражала.
3: Да, пестрота поражающая. Вот он от этого отказался. Угу. Отказался и нажил себе врагов.
2: Ну,
3: и в том числе
2: он,
3: среди антибольшевиков.
2: Как человек прозорливый, он понимал, к чему это все идет, вот. И нужно эмигрировать.
3: Да, эмигрировать. Тем более последней каплей стало известие о том, что в июле 18 года произошла расправа над царской семьей.
2: И здесь уже сомнений не было, что нужно уезжать.
3: Гандати решает уехать.
2: Сначала он уезжает в Финляндию.
3: Сначала уезжает в Финляндию, потом уезжает в Харбин.
2: Китай.
3: Китай, да. Харбин является столицей русского Китая, грубо говоря.
2: Правда ли, что Гандати торговал помидорами в Харбине?
3: Ой, он выращивал помидоры, выращивал потом, значит,
2: он
3: шампиньоны.
2: Он все умел.
3: Да, ну, понимаете...
2: Человек образования
3: раз, но и жизнь заставляла. Потому что он попал в такие условия, когда от него отвернулись даже бывшие, вроде бы, казалось бы, союзники. В плане того, что единомышленники идейные. Он не стал связываться с политикой, понимаете?
2: А с раскачивающими лодку договариваться он не стал, да и не было возможности,
3: да.
2: И смысла.
3: Вот.
2: В общем,
3: он
2: занимался? Он преподавал в учебных заведениях.
3: Преподавал русский язык. Что он сделал полезного? Это он сразу стал пропагандировать русский язык. Что вы не забывайте русский язык. Чтобы дети не забывали русский язык.
2: Причем он очень интересно пропагандировал где-то маньчжурский язык, если где-то он в каком-то обществе говорил, нужно изучать маньчжурский язык. Где-то в японском говорил об обществе.
3: Да,
2: нужно изучать.
3: Да.
2: И он не изменял себе, что нужно образовываться, изучать языки вообще в принципе.
3: Если переводить на современное время, то вот эту позицию Гандати можно определить как изучайте язык того народа, окружение которого вы живете.
2: С которым контактируете. А он знал чукотский.
3: Он знал чукотский, да, выучил. И вот, живя в Харбине, живя небогато, мягко сказано, потому что все-таки зарплата преподавателя, она не такая была большая. Испытывая притеснение со стороны китайских властей, Маньчжурия была оккупирована японцами и создано было такое марионеточное государство Маньчжоу-го, то в стане русской эмиграции тоже начался раскол. Кто-то пошел на службу к японцам, маньчжурскую армию, да, стали поддерживать японцев, причем и духовенство некоторое приветствовало приход японцев, значит. Гандати оказался, белой вороной, грубо говоря.
2: Вот как раз потому, что он не стал...
3: Да, он не стал политиканствовать.
2: Примыкать никому.
3: Да, годы, значит, давали знать о себе. Часто болел, был уже преклонного возраста. И вот, когда Красная Армия освободила Маньчжурию в 45-м году, он как-то воспринял... Он же помнил монархию, он был монархистом. Угу. Вот такое двойственное впечатление, что с одной стороны пришли освободители, а с другой стороны освободители лили.
2: Последние годы его жизни, вы сказали, что он скромно жил, а пишут, что даже нищим умер. Это так?
3: Дело доходило, да.
2: Он прожил 84 года.
3: Да.
2: Но он был счастлив тем, что он занимался своим любимым делом.
3: А это великое дело для любой эпохи, для любого человека.
2: Он образовывался, учил, что-то узнавал,
3: сам образовывался, сам до конца дней своих. Делился своими знаниями с окружающими, со своими учениками.
2: Потому что он ученый. Здесь его ипостась ученого вышла на первый план. Если политик, администратор ушел куда-то в сторону, отошел, да, то сейчас
3: полностью согласен.
2: Был счастливый и довольный человек. Да, может быть, не богатый, но он занимался наукой, он изучал, он задавал себе вопросы и находил ответы.
3: Тем более личная трагедия, что у него дочь самоубийством закончила.
2: Там, в Харбине?
3: Да. И жена умерла к этому времени. Он остался, по сути дела, один. Остался один.
2: Что у нас сохранилось в Югре Гандати? Как мы помним этого человека? Как мы чтим его имя?
3: Что сохранилось о Гандати? Прежде всего, это название улицы в Кандинском, бывшей Нахрачи. Это музейные коллекции. Время от времени появляются публикации. Почему-то личность этого человека, она не вызывает такого ажиотажа, не вызывает такого интереса у исследователей. Одно из последних изданий, это как раз издание, созданное благодаря нашему музею природы и человека, «Подвижники власти», по-моему, называется книга о губернаторах. Целый раздел посвящен личности нашего персонажа.
2: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о русском государственном деятеле, начальнике Анадырской округи, Тобольском и Томском губернаторе, Приамурском генерал-губернаторе, ученом и путешественнике, исследователе северо-западной, северо-восточной Сибири, Николай-губернаторе, Приамурском генерал-губернаторе, ученом и путешественнике, исследователе северо-западной, северо-восточной Сибири, Николае Львовиче Гандати.

0: главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хотите, чтобы ваш старший...

0: старшеклассник учился не для галочки, а для жизни. Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Югра».
2: «Югра».
1: Главное – окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88

Югра. Югра. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

жаргона. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио